0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 9-14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 тепла.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 9-14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 тепла.
0: Наши треки.

0: слушай наших.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 9-14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 тепла.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромет, от сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 9-14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 тепла.
2: Реклама.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В учреждениях образования Беларуси в рамках недели родительской любви с 14 по 21 октября пройдут тематические мероприятия. Они будут посвящены семейному воспитанию, ответственному родительству, взаимодействию школ и других учреждений с семьей, а также году белорусской женщины. На национальном образовательном портале опубликовали обновленные методические рекомендации по проведению тематической недели. Также представлена галерея рисунков участников республиканской дистанционной акции «Белорусская женщина глазами детей». Новый детский сад в Бресте скоро примет почти 200 маленьких воспитанников. Строители завершают последние работы. Здание строят по уникальной технологии из деревянных каркасных панелей отечественного производства. Такое решение позволило сократить объем монтажных и отделочных работ и ускорить строительство. Панорамные окна в группах дадут максимум естественного света. И особенное решение – бассейн, где будут проводить занятия по плаванию и укреплять здоровье детей. Садик специфический и по такому проекту не первый в республике. Аналогичный объект уже есть в Могилеве и Витебске, а в текущем году будет введен в эксплуатацию в Бресте, рассказал начальник отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолий Носков. К зданию ведут новые подъездные дороги. На территории обустроены современные игровые площадки.
0: Новости.
1: Сегодня в День матери многодетные семьи смогут бесплатно посетить постоянные и временные некоммерческие выставки Брестского областного краеведческого музея и его филиалов. Брестская областная библиотека приглашает на тематические книжные выставки и увлекательные мероприятия для всей семьи. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» для членов одной семьи, родителей и детей действует скидка 50% на входные билеты при индивидуальном посещении экспозиций. Скидка предоставляется 14 октября в День матери и 21 октября в День отца. Звезда мировых единоборств Джефф Монсон записал эксклюзивное видеосообщение к брестчанам в преддверии своего выхода на ринг. Уже 25 октября в спорткомплексе «Виктория» развернется главное бойцовское событие осени – международное шоу «Ночь бокса». Зрителей ждут 8 бескомпромиссных поединков с участием бойцов из 8 стран, яркая шоу-программа и громкий бой с участием легендарного ветерана смешанных единоборств. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 9-14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 тепла.
2: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Там же не только где живем, но и начинаем и продолжаем, и просыпаемся вместе с нами большой-большой страной, необъятной, ну и, конечно же, нашими любимыми радиослушателями в компании самого доброго утра, в компании Юли Майской и Влада Романенко. Конечно, как всегда, отдельно с такой поговорим о больших событиях, о невероятно больших праздниках, которые сегодня действительно имеют место быть, и, наверное, хочется сказать отдельно о том, что если вы успели проснуться, если вы успели, в принципе, понять, какой сегодня день, я напомню, что на календаре среда, 14 октября, да, у нас 26-й год, никто не путает, и это уже хорошо, так что вспоминаем, друзья, по какому поводу, собственно, мы сегодня собрались, и не только, конечно, как всегда, много полезной информации, самой любимой и проверенной музыки, и, безусловно, ваших сообщений, ваших приятных, милых сообщений, которые вы будете отправлять нам посредством обратной связи. Студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам, плюс 375 код 33 39 90 11. Так что если вы находитесь в дороге, если вы возвращаетесь с работы в сторону дома, а быть может, вы по каким-то причинам действительно сейчас находитесь в своем собственном автомобиле, бывают такие ситуации экстренные, назовем это так, да, не будем обобщать, но мало ли, да, случается, друзья мои. Так что выходите на связь вместе с нами, готовы пообщаться, готовы поддержать, подбодрить, как правило, направить в этот прекрасный день и в эту прекрасную среду. Собственно, большим количеством мы не только будем отмечать сегодня, да, те самых событий, но и, конечно же, приятных встреч, да, долгожданных встреч, таких же звонков, таких же, безусловно, сообщений, которые будут отправлять вы будете отправлять нам, мы, конечно же, будем отвечать, у нас обратная связь будет. В общем, друзья мои, все для вас, все ради вас. И, как всегда, приятно видеть, знаете, вот свежих, молодых, новых радиослушателей. Да, кстати, активно, хочется сказать. Поэтому давайте, друзья, не стесняйтесь, не теряйтесь где-то там, вот, да, вот в тени или в тиши. Выходите с нами на связь, мы с огромным удовольствием с вами поболтаем.
2: Романенко,
1: да.
2: Это я должна поболтать с тобой сейчас, да?
1: Да, поболтай со мной,
2: ясно,
1: да.
2: Это когда у меня отдышка вот такая, да, как у, я не знаю, у кого, у спортсмена, бегуна.
1: Ты знаешь, что это человеческий фактор, Баська, я тебе так скажу.
2: Нет, Романенко, давай не будем прикрываться. Это просто самая настоящая и натуральная отдышка, которая только может быть. Друзья, да, знаете, почему отдышка? Потому что я вдыхала сегодня невероятно свежий, классный воздух. Ну и в очередной раз поняла, что все мы сегодня немного ежики в тумане. Вот ты когда проснулся и увидел этот туман. Какие мысли?
1: Какие мысли? Ты знаешь, вот никаких мыслей, Майский, я тебе клянусь. Я комфортно, знаешь, добрался на работу.
2: А потому что вот это, в голове мои туманы, маны.
1: Вот, да не может быть на минус идти какой-то, знаете, минус. Поэтому если туман в голове был, то он и не проходит, и остается вместе с вами до конца.
2: Мой туман в моей голове врос в мои волосы и так далее. Друзья мои, вот эти беспечные какие-то совершенно дурацкие мысли могут посещать наши головы с самого утра. И вы знаете, самое главное, вот сделайте на этом акцент, потому что дальше возможности посещать вашу голову дурным мыслям у вас не будет. Почему? Да потому что стартует рабочий день. 7 часов 11 минут. Всем огромный родинный привет. Это мы, команда утреннего шоу, Юля Майская, Влад Романенко. Мы стартуем. Полетели с нами.
0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио.

0: Что ни день, то праздник.
1: Итак, друзья мои, и правда, что ни день, то праздник. Сегодня, во-первых, праздник души и тела и осознание того, что мы все ближе к выходным. И это очень радует, так, потому что на календаре сегодня среда, дорогие люди. Ну и что у нас в среду? Я вам скажу. Все. В общем, друзья мои, сегодня Покров, сегодня День Матери, сегодня столетие Винни-Пуха и Международный день Юлы. Почти Юли, я так скажу, да? И не слишком ли много для одной, в общем-то, среды, спросите вы? Я вам скажу, что нет. Среда, наконец-то, я даже так могу выразить мысли, с характером, что ли, да? А еще сегодня день стандартов, в общем-то, мегаполисов и много всего интересного. Мы будем рассказывать обо всем поэтапно. Романенко,
2: да.
1: Но, конечно же, я оставлю тебе, значит, на сладенькое рассказать про День Матери, как своему сыну, своей маме, как мужчине, в конце концов. А я начну сегодня с того, что отмечается сегодня в эту среду, 14 октября, Всемирный день мегаполисов. То есть, если у нас в Беларуси День Матери отмечается, то во всем мире отмечается День мегаполисов. Праздник больших городов, где метро переполнено. Хорошо, что мы там не живем. Пробки неизбежные у нас тоже есть, но маленькие такие. А, конечно же, кофе стоит как маленькая мечта, понимаешь, беларуса.
2: Это точно.
1: Да, мегаполис — это не только все-таки дома и дороги, но и миллионы, миллионы людей, которым надо как-то уживаться на одном квадратном метре. Сегодня можно подумать, как сделать город удобнее, да, тем, кто живет в таких мегаполисах. Не знаю, может быть, пересесть на метро или велосипед, не оставлять мусор, в общем-то, возле лавочки. Такое тоже люди иногда вытворяют. И придержать дверь незнакомцу. Ну, почему нет? Мелочи, но в мегаполисе из них складывается на самом деле настроение. Придержал соседу дверь, он вышел, вот реально у человека совершенно другой настрой и подход к сегодняшнему дню. Потому что порой люди, когда живут в мегаполисах, как муравьи, они не замечают вот таких маленьких радостей, как это делаем мы в нашем любимом, комфортном, уютном городе Бресте.
2: О, это действительно так, но маленькие радости жизни, действительно сотканные из самых теплых и самых ярких воспоминаний, связаны с нашими родителями, с нашим родителем главным. Ну, давайте так, сегодня действительно День Матери, но мы никогда не делим родителей на главных и второстепенных, но тем не менее, несмотря на то, что День Матери в Беларуси появился не так давно, корни самого праздника уходят глубоко в древнее прошлое. И все это, конечно, перекликается именно с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Безусловно, важный день, безусловно, трогательный и нежный. Вот вы думали, друзья мои, а я уже поздравил свою коллегу Юлю Майскую с этим невероятно нежным праздником. Так что, Юлечка, еще раз тебя официально при всех наших радиослушателей поздравляю. Конечно, желаю тебе той самой теплоты, нежности и больше времени уделять самой себе.
1: Ой, спасибо огромное. И, наверное, своим детям отчасти, потому что ты не замечаешь, как они растут, эти дети. Да, в заботах, в работе, в этой круговерти, которая называется жизнь. Я люблю всю эту круговерть. Дети, почему вы так быстро растете? Я понять-то не могу. На самом деле, признаюсь, ты открой маленькую тайну. Многие даже и не подозревают. Но я уже мама совершеннолетнего сына. На самом деле. Да, еще у меня подрастают две классные девчонки. Такие разные, такие шебуршные. В общем, все в мать, как говорят родные и близкие. Но, во всяком случае, быть матерью, правда, это очень круто. Кстати, в нашей стране, в Беларуси, День матери отмечается с 1996 года. И, конечно, сегодня это повод сказать маме спасибо, пока слова не потерялись между делами, да, и между расстоянием, Романенко. Если что, маме надо позвонить в Могилёв.
2: Маме надо позвонить в Могилёв, конечно,
1: да?
2: Помню.
1: Подарок может быть абсолютно любым, конечно. Цветы, например, Романенко, доставка цветов. Ты вот отсюда сделаешь доставку цветов, маме там в Могилёве созвонишься. Ты представляешь, как маме будет приятно?
2: Надо еще, знаешь, как-то так вот интересно сказать, что ты, знаешь, не доставил, а перебросил лично. Знаешь, такой большой был бросок из Брест в сторону Могилёва.
1: Долетел.
2: И прямо в вазу.
1: Это правда будет невероятно круто. Вообще, мне кажется, что сегодня действительно маме можно позвонить просто так и сказать: «Мам, я тебя люблю. Прости, что делаю это так откровенно только в День матери, но я хочу, чтобы ты знала, что в последующие дни и даже 21 октября, в День отца, я тоже буду тебя любить».
2: Ой, это, знаете, копил-копил предыдущий год до 14 числа и сказал все то, что хотел сказать до этого. Да, действительно, друзья, цените, берегите, любите и не забывайте, что цветы-цветы, луна-луна.
1: Хотел сказать, знаешь, что наша народная перекличка, номер которой 33 код 3990011. Сегодня с самого утра вы пишите, пожалуйста, поздравления своим мамам. Поздравляйте их от души с самого утра. Может быть, мама едет на работу, может, вы ее везете. Включите радио, сделайте приятно. Передайте привет, мы организуем тоже. Передадим вашей мамулечке привет. Ей будет очень приятно. Проверим на деле? Пишите.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 градусов тепла. В Барановичах и Пинске сегодня плюс 10-12, в Бресте сегодня 11-13, выше 0.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите. Можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков-газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников, отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Социальный пакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 750 40 79.
4: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

0: Всем привет-привет, это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», Юлия Майская, Влад Романенко. Если Романенко шапку не ставит, значит, я буду говорить Романенко. Ну, друзья мои, ну что, самое время, ты не понял, да?
1: Жалко наехал на меня.
0: Ну, потому что где? Тара-тара-там-пу!
1: Вот это вот. Прозвучало с твоих уст, хорошо,
0: защита. Друзья мои, ну что, в это время, 7.38, традиционно у нас рубрика «Топ-3 самых». И слушайте внимательно, возможно, вы сегодня окажетесь в списке.
1: Слушайте, вот мы решили поговорить и рассказать вам о топ-3 знаках зодиак, которые вечно попадают в нелепые, курьезные и смешные ситуации. И на первом месте у нас оказались вы, дорогие овны. Знаете, у овнов действует все быстрее, чем вы думаете на самом деле. Вот из-за своей прямолинейности и жажды приключений овны могут влетать, значит, не в ту дверь, перепутать человека в толпе или громко сказать вслух то, о чем все молчали. Любую неловкую ситуацию он пытается мгновенно взять под контроль и часто делает это смешнее всех остальных. Близнецам также могут попадать в разные нелепые ситуации, на бегу вечно куда-то спешат, одновременно переписываются в 3 часах и разговаривают по телефону. Из-за этой рассеянности близнецы регулярно забывают ключи в холодильнике, значит, приходят не в тот день или случайно отправляют пикантное сообщение не тому адресату. В общем-то, водолечки тоже отметились такими интересными и смешными ситуациями. В общем, оторваны от суровой реальности, витаете в облаках, это все про вас. Нестандартный ход мысли водолеи часто приводит к абсурдным казусам. Он может прийти на деловую встречу в разных носках, запутаться в собственном оригинальных теориях или пойти в магазин в тапочках посреди зимы. Вот такие вот вы.
0: Романенко, а теперь слушай, эксклюзив. Это когда у нас никогда так не было? Это когда у нас никогда так не было?
1: Так, можно третий
0: когда
1: раз повторить.
0: Когда рубрика «Топ-3 самых» будет насыщена 2 списками. Романенко, объясню почему. Я же мать.
1: Так.
0: А сегодня день матери. Значит, мне все можно.

0: оказывается, тоже очень семейный представитель из зодиакального круга Раки. Живут ради семьи, окружают близких заботой, но иногда бывают склонен к гиперопеке.
1: Да.
0: Ну и козероги, да, подходят очень к браку. Ой-ой, какие семейные, утверждают астрологи. И очень ответственно подходят вообще к семейной жизни. Вот такая рубрика сегодня получилась. Ой,
1: Сергей,
0: самых,
1: реклама прекрасная для тельцов. Мамочки, дорогая, забираю, заворачиваю и ношу с собой.
0: Это как букет для мамы, да?
1: Да.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, сегодня среда, 14 октября, и что день их будет подкидывать в виде сюрпризов для вас, будем разбираться прямо сейчас.
2: Да, начнем с вас, дорогие овны. Сегодня у вас ожидается очень насыщенный плодотворный день. Вы успеете многое, если правильно распределите время, поэтому составьте список задач и двигайтесь по нему.
1: Далее, тельцы, сегодня стоит прямо, знаете ли, спросить собеседника о его намерениях, не додумывая за него. Возможно, желание сменить работу сегодня тоже появится у вас, некоторые тельцы, или натечь учебу.
2: Да, близнецы, да. Даже если вам сегодня не удастся достигнуть столь желаемой цели, не стоит делать из этого трагедию. Все может сложиться иначе, и это не поражение.
1: Раки, помните, откладывали свою идею? Вот сегодня она покажется очень даже полезна. В семейном разговоре, раки, сегодня желания могут у вас совпадать. Вспомните о том, что давно хотели сделать для себя и для любимого человека.
2: Львам звезды советуют постараться всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться, даже если есть причины, жалобы не принесут пользы.
1: Девы, есть рекомендация от астрологов на сегодняшний день. Свяжитесь с человеком, от которого давно ждете ответа. Сами сделайте первый шаг. Короткое, знаете ли, объяснение поможет вам действительно наладить общение.
2: Весы, помните, если не можете позволить себе роскоши провести день в путешествии, постарайтесь хотя бы на пару часов сменить обстановку. Кафе, парк, новый маршрут или наша радиостанция. Все это освежит голову и вернет вдохновение.
1: Скорпиончики, сегодня астрологи вам советуют, если начинать разговор, то исключительно

0: На честном, не объявляя немедленно о полной смене жизни и обстоятельств. В общем, сегодня будете получать пару объяснений на свои вопросы, ну и день будет любознательным.
1: Стрельцы могут чувствовать себя потерянными, мысли будут разбегаться, ну а цели казаться туманными. Это временное состояние, так что все пройдет.
0: Козерожки, сегодня вы узнаете, что прежние старания до сих пор приносят пользу. Это поддержит вас в нынешней работе сегодня в течение дня. Ну и уточните сегодня у коллег зоны, знаете ли, вот это перешагивать нельзя. Это моя семейная жизнь. В общем, сегодня будет день такой.
1: Водолечки сегодня могут быть склонны предпринимать неожиданные действия по отношению к людям. Это может быть как приятный сюрприз, так и необдуманная резкость.
0: Рыбы, сегодня в эту среду, 14 октября, сделайте первый небольшой шаг к давней мечте, призывают астрологи. В отношениях удастся обсудить время для личных интересов и, между прочим, без обид. Ой, друзья мои, пусть этот день вообще будет наполнен без обид, насыщенным, классным, полным любовью к мамам, женам, женщинам, сестрам. И вообще, классный день!

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Только по 31 октября в «Золотой мечте» ювелирные изделия с выгодой до 70%. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой».
5: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
6: Нужен стильный трендовый диван? Ищите модели с буквой «А» в названии. В «Пинск-Древ» распродажа выделенного ассортимента мягкой мебели по специальным ценам. От 999 до 1999 рублей. Подробности уточняйте у консультантов на сайте «Пинск-Древ-Бай» и по телефону +375 29 605 57 57. Акция действует до полной реализации товара.
7: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните +375 29 608 45 45.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните +375 33 313 37 65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Знай наших.

0: Народная перекличка.
1: Ну что, друзья мои, сегодня наша народная перекличка здесь, в прямом эфире, конечно же, отдана вот этому невероятно крутейшему событию. Во-первых, самым лучшим людям, вам, наши уважаемые радиослушатели, и невероятно теплому, мудрому, нежному, самому преданному событию – это Дню Матери. Друзья, всех поздравляем, кто носит этот великий статус и, конечно, является мамой. Ну и сегодня позвоните обязательно и скажите слова любви, а лучше просто приедьте к маме на чай, на кофе, с красивым букетом и просто попросить рассказать ее о вашем детстве. Уверена, что это будет невероятное, полное каким-то совершенно чувственным моментом этот вечер. Поэтому вот желаем вам сегодня вот под такой гидой чувств, чтобы проходил сегодняшний день. 33-код 399-0011. Рассказывайте, где живут ваши мамы, кстати, в каких городах. Возможно, вы с мамой проживаете в разных городах, выросли, разъехались. Ну вот правда, очень интересно. А может быть, вы с мамой живете в одном и том же доме. Бывает такое?
2: Да, бывает.
1: С родителями покупают квартиры прямо на одной площадке.
2: У меня даже есть случай.
1: Правда? Расскажи.
2: Да, расскажу. Да, вот у моих знакомых действительно родители вместе со своими родителями купили квартиру на одной лестничной клетке. Представляешь? И вот ходят как к себе домой в гости. Да, вот одна большая распахнутая дверь. Собственно, знаете, как вот есть первый, второй, потом родительский этаж, потом четвертый, пятый, шестой и так
1: родительская
2: далее.
1: Родительская квартира. Начало, начало.
2: И не закончено никак. Ну,
1: вот эта история, понимаешь? Хорошо, что квартира на одной площадке. А еще лучше, что стенка есть, которая разделяет, потому что иногда это очень полезно для взаимоотношений. Правда, мамы, выросшего ребенка, у которого, собственно, уже свои дети и так далее. Но мы все равно для наших мам так или иначе останемся детьми, и это понятное дело. 33-код 399-0011. Ждем ваших сообщений. Передавайте теплые приветы и поздравления своим мамам сегодня на старте нового дня. И пусть обязательно сегодня все случится. Вова здесь. Про маму точно не забыл, Вова, ждем сообщения.
2: Думаю, точно не забыл.
1: Посмотри, какое фото.
2: Слушайте, это фото прекрасное. Такое, знаете, вот легкое заснеженное брестское утро, 14-10, Брест. Все это написано практически не на лобовом, а вот на водительском стекле. Я смотрю, что уже снег в руках Володь держит и невероятно красивый рассвет над Брестом. Майское это вау.
1: Слушай, ну заморозки нам обещали, на самом деле.
2: Ну,
1: да,
2: конечно,
1: да, да, да. А заморозки обещали, я вижу даже какая-то снежная земля, правда, посмотри. И вот этот вот снег, который шкрябал руками со стекла авто.
2: Я тоже пошел. Вот, ты знаешь, вот как в детстве. Боже мой, какие воспоминания.
1: Ой, да, это очень круто. Владимир, ну сегодняшний день и праздник, День Матери, растопит любой снег, мне кажется. И даже вот этот заморозок, который появился на стекле вашего авто. Сергей тоже нам желает вот хорошего дня.
2: Да, прекрасный. И вот такую вот открытку прислал нам с Днем Матери. Сережа, не забыл, вы, кстати, сегодня практически первый человек. Но у нас есть еще сообщение. Я с удовольствием прочитаю сообщение от Валентины. Вот она с Днем Матери поздравляет свою дорогую, прекрасную маму, значит, Елизавету. Пусть твои заботы превращаются в счастье. Любовь детей будет самой яркой наградой. Приятно.
1: О, невероятно приятно. Друзья мои, мы ждем ваши сообщения. Правда, 33-код 399-0011. Передавайте самые теплые, классные приветы в этот прохладный день своим мамам. И напишите, из какого города ваша мама, живете ли вы с ней в одном городе, населенном пункте. Тоже интересно.
3: Майская и Романенко. Самое доброе утро. Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Адвокаты Беларуси сегодня проведут акции по бесплатному консультированию ко Дню Матери. Они пройдут в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвоката в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее о проведении акции в каждом регионе можно ознакомиться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Брестский областной лицей имени Машерова объявил о продолжении набора учащихся 9 классов на подготовительные курсы к новому учебному году. Будущие абитуриенты могут пройти подготовку на платной основе по ключевым предметам. В их числе математика, физика, химия, биология, обществоведение, история Беларуси, а также русский и английский языки. Чтобы записаться на курсы, законным представителям школьников необходимо заполнить заявление на имя директора лицея. Отсканированную форму нужно отправить на электронную почту. Вся актуальная информация о расписании занятий будет оперативно публиковаться на официальном сайте лицея.
0: Новости.
1: Брестские коммунальники готовы к предстоящему зимнему сезону, информирует телеграм-канал горосполкома. Подготовлена 71 единица специализированной техники, 30 пескоразбрасывателей, 11 снегоуборочных машин, 13 погрузчиков и 17 самосвалов. Заготовлено 25 тысяч тонн песко-соляной смеси и 1396 ящиков с песком. Для своевременной посыпки они будут выставлены возле остановочных пунктов, пешеходных переходов и на тротуарах города. И в завершении информация от партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 9-14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 тепла.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Сегодня, знаешь, помимо того, что самое доброе утро, мне кажется, сегодня и самое заботливое утро.
2: Безусловно,
1: самое
2: это
1: такое нежное утро, почему? Да потому что сегодня, знаешь ли, как никогда будут абсолютно все дети заботиться о своих мамах. Однозначно. Ведь мы являемся тоже, слава богу, еще детьми. Когда живы родители, друзья мои, у нас на старте в Беларуси объявлена с сегодняшнего дня неделя родительской любви. Я вот понимаю свои 170 лет, знаешь, да. Когда быть дочерью, это такая награда, когда живы твои родители, когда у тебя есть и мама, и папа, это невероятное счастье и удовольствие. Когда тебя еще, вот опять-таки, в твои с чем-то с хвостиком называют доченька, дочушка и так далее, верепока, еще такое название у меня есть, позывное, понимаешь? Абсолютно разными словами это счастье. Поэтому, что можно сказать? Конечно же, дети, берегите своих родителей, мамы тех, которые стали мамами, но у которых есть мамы. Берегите своих мам, пап, обязательно, друзья мои. И в неделю родительской любви мы, конечно, запускаем приличное количество розыгрышей здесь у нас на радиостанции. И уже совсем скоро обязательно заглядывайте в наши социальные сети. Будем рассказывать, что именно будем дарить. Романенко,
2: да, что мы будем дарить? Я с огромным удовольствием расскажу. Ты знаешь, вот я как подлеток, который вот только-только приблизился к цифре 100. Подлеток.
1: Все, ну выдохнула я немножко.
2: Да, к цифре 100, да, потому что Майская будет постарше меня, да, и по опыту, и по статусу, но, тем не менее, количество подарков, друзья, действительно, они, ну, практически ограничены, но они не ограничены вашей фантазией. Это, безусловно, букет от вербены, это, безусловно, розыгрыш билетов на предстоящий концерт от невероятно стильных пацанов группы «Добро», которые мы разыграем уже также совсем скоро на протяжении всего нашего самого доброго утра, так что следите за активностью в наших социальных сетях. В первую очередь это касается Инстаграм, друзья мои. Заходите, подписывайтесь, выполняйте задания, активно участвуйте в розыгрыше. Ну и, конечно же, поздравляйте своих любимых мам с этим невероятным праздником.
1: Да, когда слово «любовь» твоей маме летит и подкрепляется еще слово «любовь» невероятно красивым букетом, который создают с любовью абсолютно для всех. А в этот день для ваших мам особенно. Где создают букеты с любовью для ваших мам сегодня, мы скажем. Это цветочная мастерская. Вербена, Брест, улица Пушкинская, 43. Если нужен самый индивидуальный, самый теплый, самый нежный, самый красивый букет, который похож на вашу маму, друзья мои, тогда вам обязательно за букетом на Пушкинскую, 43. Вербена, цветочная мастерская. А в каждом лепестке там частица вашей любви. Правда, подарите эмоции, а не просто цветы посредством букетов от Вербены. Да, цветочная мастерская. Советская, Пушкинская, 43.
2: Пушкинская,
1: все у нас переплетено. Но и Пушкинская, и Советская. День родительской любви, день матери, день отца. Слушай, Романенко, скажи мне, пожалуйста, а вот вы, вот мужчины...
2: Мы мужчины, это уже хорошо.
1: Я вот, знаешь, вот думаю, как бы задать так вопрос. Получение цветов для мужчины – это норм?
2: Вот лично мы, когда получаем цветы... Слушай, ну, мне кажется, это вот в благодарность за что-то и чему-то. То есть все равно должен быть какой-то повод. Но ты не подаришь мужчине цветы только потому, что у него, видите ли, красивые бирюзовые глаза.
1: Эти глаза напротив.
2: Это не физиология. Не связано, это скорее связано какими-то поступками и действительно, знаете, вот платой за счастье, за то, что ты... Кстати, вот интересный момент, вот ты как сын, да, или ты, как, например, как дочь, можешь ли получить букет цветов, даже не потому, что это на начало недели родительской любви, а только потому, что ты есть на этом прекрасном белом свете. А вот попробуйте, проведите такой социальный эксперимент и, знаете, маленькая такая затравочка родителям. Слушайте, а вот сегодня букет я вам, а завтра вы мне. Неплохо.
1: Друзья мои, вот если ты мне сегодня, а букета нет, тогда вам на Пушкинскую, да, 43, потому что это мастерская цветочная, да. Вербена, друзья мои. Сегодня именно от наших друзей и партнеров мы будем обязательно дарить букет вашей маме. Все условия в нашем Инстаграм, радио нижнее подчеркивание Брест. Заходите в наши социальные сети, ну и слушайте прямой эфир.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
2: Пора в ОМА! До 1 ноября дрель-шуруповерт «Вергер» 12 вольт с двумя аккумуляторами всего 155 рублей. С гарантией целых 24 месяца. Если за инструментом, то в ОМА! Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
3: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
4: «Провиденс» наделяет речью свою морскую свинку.
5: Это не сработает. Это мой голос!
3: Летим в кругосветное путешествие вместе с «Провиденс» и ее говорящей морской свинкой.
4: Я лечу!
5: В этом и проблема!
3: «Волшебное перо» в кино с 8 октября.
6: Категория 6+.
7: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши песни.

0: Да, друзья мои, ну что, всем привет. 8 часов и 20 минут. Кто-то выходит, кто-то приходит с ночной смены. Кто-то выходит только из дома, добираясь до работы вместе с нами. Помните, куда бы вы ни направлялись, друзья мои, нам с вами однозначно по пути. А если держите действительно путь, дорогу, куда? Ну, на работу сейчас, и действительно мы говорили сегодня уже о заморозках, так или иначе. Получились сообщения от Сергея Автокомплекс Брест, наш нештатный дорожный корреспондент. Следующие советы водителям, мне кажется, очень даже будет актуально в дорогу. Итак, снижать скорость, держать увеличение дистанции, забыть о резких маневрах, да, когда, знаете ли, заморозки подступают на наши дороги. Обязательно включить ближний свет фар, потому что так или иначе утром, когда выезжаем на работу, да, сумерки. Ну, а советы пешеходам. Пешеходы, себе ответственность не снимаем. Переходите дорогу только, когда полностью убедитесь, что машина успевает остановиться. Не закрывайте себя обзор вообще зонтиками, капюшонами. Сейчас очень это актуально. Правда, люди идут, капюшон натянул, все, ничего не вижу, а моя хата с краю, а голова в капюшоне. В темноте обязательно используются и фликеры, друзья мои. Это та самая информация, те самые незатейливые какие-то действия с нашей стороны, которые так или иначе сохранят нам жизни и наше здоровье.
1: Да, это безусловно так, друзья, но я думаю, что еще все-таки стоит наконец-таки напомнить нашим людям, что у нас есть рубрика, она существует и называется она
2: «Люди о людях».
1: Вот, теперь Романенко может выдохнуть вместе с Юлией Майской. В общем, друзья мои, есть у меня новостюшка. Раз уже началась и стартовала неделя родительской любви, хотелось бы рассказать следующую историю о дочери небезызвестного Сильвестра Сталлоне, которая все-таки раскрыла, как совместная работа ее вместе со своей папой повлияла на их взаимоотношения. Но, в общем-то, по ее словам, участие в съемках криминального сериала кардинальным образом повлияло на их дружбу. В общем-то, девушка по имени Скарлетт исполнила одну из ролей в ленте «Король Талсы», где ее отец играет главную роль. Ну и, как призналась актриса, эта профессиональная возможность стала для них настоящим подарком, который позволил взглянуть друг на друга с новой стороны и, внимание, полностью изменил отношения. Ну, это, как правило, знаете, когда папа пропадает сутками, ночами, 24/7, где-то там на работе, а прекрасная дочь, и не только дочь, и сын дожидается, чтобы хотя бы поговорить с папой, хотя бы ту самую свободную минуту, но как актеры не всегда это получается. Что я рад за них, что у них наконец-таки наладились теплые отношения, ну и будем следить за развитием событий.
0: Ой, слушай, да, будем обязательно следить за развитием событий. Другого сюжета расскажу, какого. Это невероятно круто. Все мы наслышаны так или иначе, что семья года 2026, друзья мои, состоялась и выйдет в эфир. Можно будет посмотреть уже совсем скоро, 18 октября. Вместе с тем, сегодня в рубрике «Люди о людях» я буду говорить о наших, Романенко, людях, о наших мамах, о наших многодетных семьях. И победители – это семья, значит, Свиридюк из Брестской области, Кобринский район. Именно они стали победителем, и, в общем-то, республиканского конкурса «Семьи года 2026». И телевизионное шоу с участием семи лучших многодетных семей со всей страны. Финал прошел, я напомню, 10 октября во Дворце спорта в Минске. А смотреть телеверсию, друзья мои, можно будет уже 18 октября. В 17:40 на телеканале ОНТ. Это будет, правда, невероятно круто и интересно. Слушай, ну вот, знаешь, красотки, красотки, если ты говорил, я продолжу ту же тему. Хайди Клум, знаешь, сколько у нее детей?
1: Так, сколько?
0: Четверо. Бекхэм, ну знаешь, ну-ка, это маленький тест. Бекхэм, сколько?
1: Бекхэм, сколько детей? Трое, двое.
0: Четверо. Ну, Романенко, ну четверо детей, Виктория Бекхэм. Ты чего? Меган Фокс, ну-ка.
1: Четверо. Четвертый появился.
0: Да, Джессика Альба.
1: Джессика Альба, трое.
0: Верно. Рис Уизерспун.
1: 2-3.
0: Трое детей.
1: Вот.
0: Значит, Гвен Стефани.
1: Гвен Стефани. Да. Ой, красотка, Гвен.
0: Да.
1: Слушай, наверное, четверо.
0: Романенко, трое сыновей,
1: ну,
0: представляешь?
1: Почти, почти.
0: Ну и Джулия Робертс.
1: Ну?
0: Ну?
1: Двое.
0: А нет, Романенко, трое детей.
1: Да.
0: Вот так вот, друзья мои.
1: Тест на папу не прошел.
0: Главное, папой быть хорошей. А с тестами все нормально.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 градусов. В Барановичах и Пинске сегодня плюс 10-12, в Бресте сегодня 11-13 тепла.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос «Эковакс» «Дибот Т-30С» для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
4: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.by.
6: Размер платежа. Имеет значение.
7: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
8: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
7: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
8: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
7: И по телефону 146. Кофе купил.
9: Вернулась.
7: Билеты в кино.
9: Вернулась.
7: Поужинали.
9: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте Ома.бай.
2: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
3: Что?
2: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков-газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников, отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Социальный пакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 750 40 79.
5: Умная и целеустремленная на работе, нежная и добрая дома, ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио Брест. Наши треки.

0: Лего. Всем привет, дорогие люди. 8:40. Юля Майская, Влад Романенко. Здесь это команда утреннего шоу «Самое доброе утро», Романенко.
1: Ну, не надо да. глазать и клачку.
0: Да.
1: Потому что Романенко.
0: Ну, сделай вот что-то приятное. Скажи мне что-нибудь хорошее.
1: Что-нибудь хорошее,
0: так, чтобы я не злилась. Ну, пожалуйста.
1: Сегодня.

0: котором вы будете оставлять комментарии и выполнять наше задание, в первую очередь, какое? Конечно же, вспомните и напишите нам, как вас в детстве ласково называла ваша мама и почему. Обязательное условие — быть подписанными на нашу официальную страницу «Радио Брест», на страницу «Вербены». Да, это прекрасный магазин, магазин цветов, и действительно там работает доставка, невероятно красивые люди, которые работают с невероятно красочными букетами, и все это находится у нас здесь, в Бресте. В общем-то, переходите туда, также подписывайтесь, выполните эти, ну, получается, уже три условия и поучаствуйте в розыгрыше, а итоги мы будем подводить ближе к 15 часам.
1: Да, друзья мои, на нашей странице прям с секунды на секунду появится пост, где мы описали все условия, как сегодня действительно здесь у нас, в телерадиокомпании «Брест», забрать невероятно красивейший букет от «Вербена». Цветочная мастерская, которая находится в центре Бреста. Улица Пушкинская, 43, друзья мои. Если вы хотите получить оригинальный, такой же нежный букет, как и ваша мама, обязательно сегодня купите букетик там. И я уверена, что ваша мама не останется равнодушной. Ну а какой букет сегодня можно выиграть у нас и получить от нас, от еще плюс, конечно, мастерской цветочной «Вербена», вы сможете увидеть в наших социальных сетях. Потому что именно там мы запостим секунды на секунду, как я уже сказала, конкретно прям вот такой цветочный букет и композицию, которая будет вам сегодня передана. Очень главное условие, друзья мои, этот букет, который сегодня кто-то из вас обязательно выиграет для своей мамочки любимой, нужно забрать у нас сегодня. Никаких доставок не будет, я подчеркиваю, да, сегодня к нам приехать сюда, Брест, телерадиокомпания «Наш Брест», улица Куйбышева, 64, и забрать этот букетик для того, чтобы вручить вашей маме не завтра, не послезавтра, а именно сегодня,
0: именно,
1: День Матери.
0: Именно, друзья мои, вот вы и есть та самая личная доставка, которая привезет этот невероятно красочный букет цветов своей любимой маме и поздравит, ну и напомнит, конечно, что благодаря нашему розыгрышу и нашей команде «Радио Брест» вы, собственно, и стали обладателем этого подарка.
2: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
6: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
7: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
8: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
9: Рассрочка до 6 месяцев.
8: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: последний раз.
1: Проверь меня, если сможешь.
2: Ой, Романенко, а я же могу. Да, а я же могу на самом деле проверить тебя и вывести на чистую воду.
3: Легко.
2: С другой стороны, послушай, ведь зачем выводить человека на чистую воду, эту самую, если можно просто пообщаться? А ведь на самом деле очень много зависит от разговора, который происходит между коллегами на старте нового дня. Это правда. И вот как вести беседу в диалоге с коллегами, с друзьями, да даже со второй половинкой, мне кажется, базу и основу закладывают так или иначе наши родители, которые учат нас такому общению, когда мы, будучи маленькими, правда, общаясь со своими друзьями, когда мама общается с папой и так далее, все это имеет место быть. Романенко, но поблажки сегодня все равно не будет, что ты можешь не рассчитывать.
3: Слушай, рассчитывал, честно.
2: Итак, расскажи мне, пожалуйста, как тебя в детстве ласково называли родители?
3: Вот я сейчас мужчина, 31 год, буду говорить, как меня ласково назвал. Ладно, котенок. Я был именно котенок. Да, котенок.
2: Ясно, позывной такой Мурмурыч.
3: Мурмурыч, да.
2: Хорошо.
3: Был Булыч, потом был Булыч стал, да.
2: Ай, Романенко, зачет, ладно.
3: Хорошо, Юль, у меня такой для тебя вопрос. Хорошо, вот давай так, Алаверды, а вот как тебя в детстве называла мама?
2: Так, Манюня.
3: Манюня.
2: Слушай, Манюня, это вот сейчас не мультик ли такой
3: это
2: ходит?
3: Это фильм есть. И фильм, и книга, произведение, да, Манюня.
2: Это девочка, у которой там три волосика на голове, и бантик на каком-то волосике держится, и у нее вот такие вот глаза, и она все время пытливо ходит и чего-то узнает, раззнает и спрашивает у всех. Манюня, а потом еще у меня такой позывной был в семье, Кастрюлька. У меня ушки очень торчали, как-то было дело. Сейчас, когда Юля выросла, ушки уже не так торчат, в общем-то. Но да, было такое дело. Юлька Кастрюлька, но все это, конечно, было. Это было не в школе, это даже из семьи пошло. Но меня никогда ничего не обижало. Абсолютно. Я очень относилась к этому так. Мне всегда было самое смешно. Смеялись люди, смеялась я, и все было абсолютно мирно.
3: Слушай,
2: и чинно.
3: А вот продолжают тебя Кастрюлька называть вот именно в семье сейчас? Продолжают, да?
2: Да.
3: Я даже знаю, кто.
2: Ну, на самом деле, и Манюня. Слушай, ну хорошо, что не сковорода. Там майская сковорода. Так что здесь абсолютно все нормально. Слушай, Романенко, у меня следующий к тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, вот ты когда-нибудь думал о том, что какой бы ты был женщиной, если бы женщина родился, а не мужчиной?
3: Ой, ты меня отсылаешь к фильму с Мелом Гибсоном. Да, о чем говорят женщины. Ты знаешь, сложный вопрос, наверное, пытливый, интересный. Я бы полюбил много, знаешь, вот именно полюбил бы много говорить, поскольку я могу сказать за себя, что говорить я много не сильно люблю, особенно за эфиром, в эфире. Это, знаете, как долг и служба зовет. Поэтому вот, пытливый, разговорчивый и очень внимательный.
2: А к вечеру молчаливый.
3: 100%.
2: Я не понимаю вообще, что ты мне ответил. Вопрос, потому что был совершенно другой. Ну да ладно, Романенко.
3: Хоть как-то выкрутился, хорошо?
2: Давай, не
3: У меня есть еще один вопрос. Давай так, раз мы уже крутимся вокруг действительно прекрасного праздника, Дня Матери, скажи, пожалуйста, вот для тебя все-таки выбирать между неожиданно нелепым подарком либо точно и планово подготовленным, вот что ты выберешь? Вот что для тебя ближе?
2: Точно планово подготовленным. Это я должна кому-то дарить? Или...
3: Нет, это тебе, вот как ты видишь это. То есть либо это что-то такое неожиданное, нелепое, но милое, либо это все должно быть вот прям подготовлено, чин по чину.
2: Нет, неожиданное, нелепое, возможно, но милое и важное. А степень важности здесь для меня исходит не из практичности. Здесь очень важно все это дело подмечать, потому что к подаркам, которые мне дарят, я отношусь категорически и крайне внимательно, потому что я считываю посыл человека, который мне этот подарок как бы дарит. И отношение к подаркам, которые дарю я людям, абсолютно такое же. Очень ответственное, правда. Вот.
3: Класс, засчитано.
2: Все, Романенко, 5 баллов. 5 баллов мне.
3: 5 из 10?
2: А, слушай, нет, у нас даже нет 5 минут на самом деле, потому что мы на старте нового музыкального часа, а там в начале часа наши коллеги из службы новостей обязательно расскажут, что нового интересного происходит в Бресте, регионе и в Беларуси. 8:57, перелетаем в следующий музыкальный час. Здесь Майский, Романенко, услышимся.
1: Проверь меня, если сможешь.
4: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Около 45 представителей Китая уже подтвердили участие в туристическом форуме, который пройдет в Бресте с 19 по 22 октября. Среди них туроператоры, специалисты гостиничной отрасли и тревел-блогеры. Всего мероприятие объединит более 150 участников. На форуме обсудят сотрудничество в сфере туризма, подготовку кадров и внедрение цифровых технологий. Также запланированы переговоры между компаниями и подписание меморандума и рекламный тур по Брестской области. Мероприятию подготовит туристический справочник на китайском языке, который будет доступен и по QR-коду. Сегодня и завтра в Брестской области развернется 20-й областной слет молодых семей «Вера, надежда, любовь». Это традиционный социальный проект, направленный на повышение престижа института семьи в современном обществе, укрепление морально-этических и духовно-нравственных ценностей. Юбилейный форум объединит активные творческие семьи первого региона на площадках мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и туристско-оздоровительного комплекса «Белое озеро». Участниками слета станут молодые семьи из всех районов области. В программе марафона три насыщенных блока – духовно-патриотический, конкурсно-творческий и спортивно-интеллектуальный блок. В Столинском районе Горынский комбинат строительных материалов планирует провести модернизацию и приобрести новую линию с печью. Об этом сообщили на предприятии. Последняя модернизация на комбинате была проведена в 2010 году. Требуется обновление оборудования, в том числе сердце производства печи. Представители Горынского комбината в середине октября посетят Китай. Там они побывают на предприятии, которое изготавливает оборудование для кирпичных заводов. На другом производстве белорусские специалисты оценят применение линии на практике. Проект по модернизации реализуют за счет Республиканского и областного инновационного фондов. К работам намерены приступить в конце года. Установка новой линии поможет увеличить объемы производства.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Беларусь продолжает работу по включению мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вопрос на высшем уровне поднимали уже не раз, впервые больше 20 лет назад. Сейчас процесс вновь реанимировали по инициативе Генеральной прокуратуры. В мае 2025 года в Париже представили совместный белорусско-российский проект «Мемориалы героям Великой Отечественной войны. Брестская крепость и Мамаев-Курган». Документы для оценки уже отправлены международным экспертам. Туда вошли карты мемориалов и окрестностей, чтобы показать, что они находятся в безопасных охраняемых зонах. Изучение материалов займет около года. Разработки Брестского государственного технического университета представили на выставке в рамках 5-го форума IT-Академграда «Искусственный интеллект в Беларуси», который проходит в Минске. В центре внимания две инновационные разработки – робот-собака, четвероногий помощник, способный передвигаться по сложной местности и выполнять задачи мониторинга, робот-сервис, интеллектуальный ассистент для помощи людям, навигации и решения задач в сфере обслуживания. Брестские разработчики демонстрируют, как искусственный интеллект и робототехника становятся частью нашей повседневной жизни. В Ганцевичском районе сбор клюквы в самом разгаре. На четырех полях научно-экспериментальной базы «Журавинка» Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси в Любашевском лесничестве Ганцевичского лесхоза Брестской области идет сбор клюквы сорта «Стивен» с ручным способом. Диаметр некоторых ягод достигает 2 сантиметров. Всего же базой собрана коллекция из 35 сортов клюквы. Плановая тренировка по мобилизационной подготовке с проведением эвакуационных мероприятий 15 и 16 октября пройдет в Кобрине. Будут развернуты силы и средства соответствующих служб. В Кобринском райисполкоме призвали жителей города соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к подобным мероприятиям. Плановая тренировка не повлияет на привычный уклад повседневной жизни горожан. Осенью и в начале зимы ожидается традиционный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. В этот период особенно важно соблюдать базовые санитарные правила. Регулярно мыть руки, дезинфицировать поверхности дома и на работе, ограничивать контакты с заболевшими людьми. Но ключевым средством защиты остается вакцинация. Чем раньше человек пройдет процедуру, тем быстрее у него выработаются защитные антитела. Для массовой бесплатной вакцинации используется российская вакцина «Гриппол плюс». Чтобы получить направление на прививку, нужно обратиться в кабинет врача общей практики по месту проживания. В первую очередь необходимо получить прививку лицам из групп риска. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, взрослые с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, сотрудники и постояльцы учреждения с круглосуточным пребыванием. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды и информация от партнеров. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.by и по телефону 29 716 44 44.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 9-14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 тепла.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: А пусть на самом деле побеждает любовь. И вообще, мне кажется, я точно уверена на 1000%, что миром этим, всем, абсолютно всей этой вселенной управляет эта самая любовь. Послушай, из-за любви, Романенко, появляются в этой вселенной другие люди.
2: Появляются.
1: Их становится больше. На этой планете нас уже 8 миллиардов, друзья мои. Плюс-минус. Я вас с этим поздравляю. Не пытайтесь установить счет, каким появились вы в этой вселенной. Если вы сюда пришли, значит, это кому-то и нужно. По крайней мере, вашим родителям, как минимум, мы поздравляем всех от души, друзья мои, со стартом недели родительской любви, которая у нас стартует сегодня, с Дня Матери, 14 октября на календаре. И ведь любовь, Романенко, продолжая свою мысль, она порождает в этой вселенной невероятно крутейшие творческие дуэты. Например, в виде двух братьев, да, два брата-акробата, невероятно талантливые ребята, которые создали группу «Добро». Все мы знаем, да? Песня «Юность» и многие другие, друзья мои. Вот я сейчас так говорю, у меня дыхание немножко спирает, потому что эти ребята классные, талантливые, такие простые. Вот правда, они как, знаешь, соседские мальчишки вот с соседнего двора поют о том, что важно тебе. У них тексты песен просто невероятные, как будто то, о чем думал ты когда-то, когда был совсем юным и даже сейчас. Их творчество мне, например, очень перекликается. Эти ребята появятся в нашем любимом Бресте со своим невероятно крутейшим концертом уже совсем скоро. Окончании этого месяца, а именно 23 октября. Романенко, где?
2: Где? А я сейчас расскажу. Но вот прежде чем рассказать, где, я буду отпирать твое спертое дыхание, поскольку все-таки мы даем шанс на большой творческий путь, который у ребят продолжается уже долгие-долгие годы. И действительно, тур, большой невероятный тур под названием «Мой путь 2026». Все это вы увидите на сцене нашего невероятного Бреста, Брестский областной общественно-культурный центр ОКЦ. Пятницу, 23 октября. Точное время, 19:00. Невероятно стильная программа. Собраны только самые главные хиты, среди которых «Юность», «На часах 00», «Услышит весь район» и так далее. В общем-то, живой звук, акустика, невероятная энергетика и два человека, которые создают маленькую вселенную мелодий и действительно стильной музыки. Что ж греха таить.
1: Ну, Романенко, подожди, ты думаешь, я тебя не подловлю?
2: Подловить?
1: Ну так и где, Романенко, где?
2: А подловить? Где? Я же сказал ОКЦ. Где,
1: а, ты
2: друзья?
1: Уже сказал,
2: конечно,
1: где. Хорошо,
2: пятница.
1: Ты не сказал 19:00, Романенко. Я повторю, значит, пятница, 23 октября. Да, 19:00, Брестский областной общественно-культурный центр, КЭТ Коммунистическая 1. Друзья мои, у вас еще есть возможность, конечно же, купить билет на концерт группы «Добро», потому что братья Иван и Михаил сделают невероятно, феерично круто. Я знаю, что фанатеют по группе и трекам ребята, и их вообще, знаешь ли, творчество. И дети, ограничения,
2: конечно,
1: знаете ли,
2: конечно.
1: Какие? Да никакие,
2: да
1: 6 плюс. Берите своих детей, своих жен, кстати, в День матери можно подарить билет, правда, на группу «Добро», на их концерт, верно? Верно. Ребят, но мы на самом деле тоже хотим это сделать. Мы запускаем розыгрыш у нас в Инстаграм. Следите за нашей страницей «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Расскажем обязательно все условия. Так что сегодня будет очень крутой и невероятный у вас, мне кажется, момент, когда вы можете и букет для любимой мамы выиграть.
2: Все верно.
1: И билеты, два билета
2: в одни руки. Прочим,
1: да, на концерт группы «Добро» 23 октября, 19:00. Это пятница, Коммунистическая, 1, адрес ОКЦ.
2: Ну, действительно, услышат не только весь район, а весь район Бреста, Брестской области и Беларуси и так далее. Друзья мои, мы вещаем на весь мир.

0: Реклама.
1: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Да, друзья, не только живем, а еще наслаждаемся, конечно же, абсолютно всем тем, что происходит в любимом Бресте. И совсем скоро будет происходить невероятно классное музыкальное событие. Друзья мои, пока играла песня группы «Добро» на часах 00, у меня почему-то крутилась, знаешь ли, песня «Ты знаешь, мам».
2: Да, у меня есть план.
1: Это было невероятно круто. Вы знаете, у нас в планах действительно, друзья мои, запустить эту песню в наш плейлист только чуть позже. Но пока скажу, что эта песня у меня ассоциируется, а на часах 00 с днем рождения моего сына. Конкретно, когда ему исполнялось 18 лет.
2: Интересно.
1: Да, мы были просто в одном заведении, и для него это тоже был сюрприз. Мы пришли, он говорит, а чего мы тут делаем? Я говорю, сын, присаживайся, пожалуйста. И стали приходить родные, друзья. А потом там непосредственно в заведении взяли и включили эту песню. Говорят, есть тут Назар такой. И, в общем-то,
2: ой,
1: и мы плясали
2: круто,
1: под
2: слушай.
1: Эту песню. Это было невероятно круто. Поэтому у меня этот трек группы «Добро» на часах 00, вот, и исключительно с такой, знаешь, исключительно с таким мамским теплым воспоминанием, связанным на долгие годы. То есть у меня эта песня равно моему сыну 18. Казалось бы, да, когда все обнуляется, и ты начинаешь свою жизнь уже как совершеннолетний человек. Но на самом деле эта песня на часах 00, этот трек был выпущен ребятами, Иваном и Михаилом, да, ребятами из группы «Добро», двумя братьями, и в 2021 году, и тогда трек мгновенно стал масштабным хитом, закрепив за коллективом статус авторов душевных таких дворовых гимнов, когда я говорю, как будто ребята, с которыми мы проживали по соседству, понимаешь?
2: А такие ребята есть, и они остаются, и всегда эти воспоминания имеют место быть у нас здесь, друзья. До сих пор действительно горячая новость. Да, многие из вас уже наслышаны, но мы еще раз повторим. Кто соскучился по той самой настоящей искренней музыке и сумасшедшей энергетике группы «Добро» действительно везет свой большой сольный концерт в Брест. Те самые песни. Песни, вот, о которых говорила Юля Майская. Те самые песни, которые играют у вас в машинах. Вы танцуете теплыми холодными вечерами. Не знаю, выступаете на сцене, перепеваете ребят. Кстати, они тоже могут этим гордиться, поскольку огромное количество и ремиксов, и перепевок уже существует на группу «Добро». В общем, запоминайте, а лучше записывайте и заходите к нам на официальную страницу. Встречаемся, друзья мои, 23 октября в 19:00 в ОКЦ. Группа «Добро» с сольным концертом.
1: Да, именно так, друзья мои. Если у вас возможность, что сделать? Конечно же, купить билетики на концерт группы «Добро», который состоится в конце этого месяца. А можно сделать совершенно другим классным креативным путем. Выиграть здесь у нас пригласительные билеты и увидеть ребят воочию. Просто, мне кажется, окунуться в их невероятно творческое какое-то единение. Потому что я уверена, что не только в творчестве я чувствую единение. Мне кажется, между ребятами и в жизни есть какое-то вот такое единение души. Потому как, не может быть результат без того, когда люди не чувствуют друг друга.
2: 100%,
1: а результат налицо, правда. Потому что, конечно же, невероятно крутейший концерт, большой тур, мой путь в рамках этого тура. Мы увидим ребят в городе Бресте. Я, наконец-таки, послушаю там песни «Ты знаешь, мам?» Воочию, ребят. И «Юность», и «На часах 00», и «Услышит весь район». Я тоже обожаю этот трек. Невероятно. Друзья, что могу сказать? Кстати, интересная зарисовка такая. В детстве, значит, Ваня и Михаил окончили музыкальную школу, владеют несколькими инструментами, начиная от аккордеона, гитары до фортепиано и трубы. Вот Романенко.
2: Да.
1: На чем ты играешь, кроме нервов?
2: Кроме нервов,
1: да.
2: Играю на еще большем количестве нервов. Да, на гитаре играю.
1: Романенко. Это гитара с одной струной. И ты трин-тирин-тирин-тирин.
2: А у меня были уроки сольфеджи, между прочим.
1: Ой, да, тот еще интересный предмет. Да, друзья мои, я зато виртуозно перебираю клавиши на фортепиано и горжусь этим. И спасибо родителям. День родительской недели. Родительской любви, что заставили меня закончить музыкальную школу. Это было невероятно круто. Романенко,
2: да.
1: вернемся к нормальной идее и мысли. После того, как я сказала, правда?
2: Да.
1: Мои мысли полетели в космос.
2: Полетели.
1: Мы разыгрываем два пригласительных билета в одни руки на концерт группы «Добро».
2: Еще раз напомню, состоится в пятницу 23 октября в 19:00 в ОКЦ. Но для того, чтобы стать обладателем этих двух билетиков, необходимо зайти к нам на официальную страницу «Радио Брест» в Инстаграм. Инстаграм и выполнить задание.
1: Да, друзья, скоро появится там пост, и мы не только дарим сегодня букет от, значит, цветочной мастерской Вербена, да. А еще, конечно же, в День матери мы разыгрываем два пригласительных билета на концерт группы «Добро». Я считаю, что это будет классный, крутейший подарок маме, с которой можно сходить на пару, на концерт к ребятам и круто и классно провести время. Вы давно проводили так время со своей мамой? Может быть, даже и никогда. Вот сделайте это впервые, я уверена, что вам понравится. В общем, забегайте к нам в Инстаграм, @radio_Брест. Задание для вас, друзья мои, совсем скоро там появится. Участвуйте и выигрывайте.
0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 тепла. В Барановичах и Пинске сегодня плюс 10-12, в Бресте сегодня 11-13 тепла.
1: Реклама. С 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Слушай, ты в курсе, что в Лада началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая Лада от 29 900. Срочно езжай! Едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

0: эфире «Майская и Романенко».
1: Это мы, друзья мои, и судорожно мы сегодня вообще думаем о том, насколько жизнь прекрасна, насколько возможностей огромного количества мы упускаем. Вот, Романенко, скажи мне, пожалуйста, когда ты последний раз виделся со своей мамой?
2: Ой, слушайте, наверное, месяца полтора назад я был в Могилеве, я с таким трепетом приезжал домой и так сильно обнимал свою маму. Это было невероятно.
1: Песня «Годила» сейчас должна быть. На-на-на, годила, так не ходила, не годится так, Романенко.
2: Не годится? Ты что, ты хочешь, чтобы это было намного больше эмоций?
1: Конечно, потому что жизнь пролетает, конечно. Мы, взрослые дети, все меньше и реже навещаем своих родителей. Но мы должны быть горды и рады и счастливы от того, что они у нас есть рядом с нами, живы. Мы сами уже отчасти, конечно же, родители. Кто-то старается, кто-то уже просто перестарался и думает, хорошо, что дети подросли. У всех абсолютно разные сюжетные линии. Но, друзья мои, песни группы «Добро» однозначно объединяют разные поколения. 100% мы с Владом спорили об этом и пришли к единому выводу, что это так. Песни группы «Добро», те, которые объединяют разные поколения, можно услышать у нас в любимом Бресте, друзья мои, совсем скоро, потому что ребята приезжают, два брата-акробата, к нам с концертом невероятно крутейшим. Тур по Беларуси у ребят, и вот они будут у нас в Бресте совсем скоро. В рамках большого тура «Мой путь» в 2026 году ребят по городам и весям Беларуси ездят, и в любимом Бресте их концерт состоится 23 октября в 19:00 в общественно-культурном центре «Коммунистическая». Один. Там будут невероятно крутая, мне кажется, аура, атмосфера и то, что вечер вам запомнится надолго, 100%. Значит, сегодня, в День матери, мы решили, что два билета пригласительных будет отличным подарком для вашей мамы, с которой вы сможете сходить на концерт группы «Добро». Почему бы и нет?
2: А почему бы и нет, друзья? Это безусловно так. И мы за эфиром с Юлей пообщались, вспомнили невероятно классный трек под названием «Ты знаешь, мам», в котором как раз-таки звучит вот эта вот тема преодоления трудностей благодаря совету от ваших родителей. И вот как раз-таки благодаря нашему розыгрышу уже совсем скоро в публикации чуть-чуть ниже в комментариях у вас появится возможность выполнить задание, которое звучит следующим образом. Необходимо вспомнить и написать совет, который когда-то давно дала вам мама, и он вам пригодился. Правда ведь?
1: Да, но может быть и недавно. Может быть и недавно. Мама дала совет, и он вам очень даже пригодился вообще по жизни. Вот как неделю назад дала, вы реализовали. Все нормально, все сошлось.
2: Советы вне времени.
1: Вот эта история. Да. А вот помнишь, мама говорила?
2: Помню. Полчаса назад созванивались с ней по телефону, да.
1: Да, друзья мои, мы решили сегодня придумать именно такое название. Мы переносим наш розыгрыш в Инстаграм, чтобы у вас, у каждого, было неограниченное количество времени действительно вспомнить самые теплые сюжетные линии из вашей жизни, которые связаны с вашими родителями, с вашими мамами. И действительно написать нам в комментариях под нашим постом, мы его залили. Совсем скоро на нашей странице в Инстаграм появятся два красивых парня. Иван и Михаил. Два брата. Да, группа «Добро», создатели, участники, авторы, исполнители. И под этим постом будет задание. Друзья мои, да, напишите тот совет, который когда-то вам дала мама, и он вам по жизни каким-то образом очень даже пригодился. А победителей сегодняшнего розыгрыша мы объявим завтра в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», чтобы у вас у всех было больше возможности вспомнить, написать. И вот, ты знаешь, мы так живем с тобой уже 20 лет семейной жизни, говорит он ей.
2: Да.
1: А она ему говорит, просто вот на старте нашей семейной жизни мне так мама советовала, совет дала. Вот поэтому мы с тобой душа в душу.
2: Ой, слушай, хорошо. Действительно, все эти советы, которые пригодились вам, которые до сих пор являются опорой, да, для вашей семейной и не только жизни, и личной. Главное, чтобы наличной. Ну и безналичной тоже пойдет. В общем, друзья, как всегда, объявляем старт розыгрыша на старт. Внимание, поехали!
1: Радио «Нижнее подчеркивание Бреста», наша страница в Инстаграм. Залетайте туда, пост будет, выполняйте задание, выигрывайте два пригласительных билета в одни руки на концерт группы «Добро» 23 октября в 19:00 в любимом Бресте.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио.
3: Может, я останусь с тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Оно какое-то сегодня, знаешь, помимо того, что доброе, оно сегодня солнечное, невероятное. Ты знаешь, и мне кажется, что сегодня рассвет пришел быстрее, чем вчера. Уж не знаю, хотя, казалось бы, с приходом осени и движением к зимнему периоду утро становится все более темным и темным. Но я знаю, каким событийным моментом утро в сердце каждого белоруса сегодня заиграло светом. В связи с тем, что сегодня в нашей стране отмечается День Матери, дорогие друзья, мне кажется, люди сегодня даже стали какие-то более добрыми, что ли, более, правда, такими открытыми.
2: Они соглашусь с тобой, да.
1: Верно. И все-таки, друзья, хочу вам напомнить, что у нас в Беларуси стартанула неделя родительской любви с 14 октября в День Матери до 21 октября, верно? Или нет, по 21 октября, да, будет более грамотно сказать. 21 октября у нас в стране отметят День Отца. И, конечно же, я подумала о том, что пока живы наши родители, мы остаемся детьми, сколько бы лет нам не было, и мы остаемся счастливы. Я вот подумала еще такой момент. Как давно вы, уважаемые радиослушатели, посещали концерты со своими родителями? У меня было дело, я пригласила родителей на симфонический оркестр. И ты знаешь, это было давновато, но мы вместе сходили в наш Брестский академический театр драмы, вот втроем посетили концерт. Это было невероятно круто, и до сих пор родители об этом вспоминают. Вот и сейчас я подумала, ведь если мы разыгрываем здесь у нас, на радио Брест, пригласительные билеты на концерт группы «Добро», которая приедет к нам 23 октября. Друзья мои, уже совсем скоро. И состоится концерт их 23 в 19.00 в ОКЦ. У нас Брестский общественно-культурный центр, коммунистическая 1. Это же тоже будет очень круто. Сходить со своими родителями. Круто. Да. Либо вы родитель своих детей, которые фанатеют, например, по песням группы «Добро», тоже можно так сделать.
2: Да, это работает в прямую и в обратную сторону. Безусловно, это так. Вот пополнить ту самую копилочку, шкатулочку, называть как хотите, события и музыкальных, и каких-то трогательных личных отношений. Вы знаете, я могу сказать, что ребята из группы «Добро», они, как всегда, поют прямиком в сердце. Они смотрят каждому из вас в глаза, будучи на больших концертах, на открытых площадках, и делают это с таким трепетом и нежностью, особенно вспоминая текст песни «Ты знаешь, мам, у меня есть план». Знаете, заглядывая действительно в каждого родителя по-особенному, поэтому сделайте этот невероятный сюрприз, подарок, не знаю, может быть, не неожиданное такое вот концертное путешествие вместе с вашими близкими и родными. Поучаствуйте в нашем розыгрыше. Публикация уже имеется. Переходите к нам на официальную страницу «Радио Брест» в Инстаграм и участвуйте.
1: Задание у нас совершенно простое. Напишите в комментариях под постом совет, который когда-то дала вам мама и который вам по жизни пригодился и работает в вашем случае до сих пор. Правда, интересно почитать, друзья мои, а победители определим с очень сложным выбором, однозначно. Определим завтра утром в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» ближе к 11 утра, друзья мои. Ну а пока всем желаем, безусловно, удачи, потому что посетить концерты таких открытых, теплых, классных ребят, как их творчество, как их песни, ну, знаете ли, не знаю уж, когда будет у вас такая возможность. Просто сейчас так складывается, что ребята дают сольный концерт в нашем любимом Бресте в рамках большого тура по Беларуси «Мой путь». На сцене братья Иван и Михаил, авторы, продюсеры всех своих песен. Концерт рассчитан, кстати, на семейную публику. И возрастное ограничение 6+, друзья мои. Ну, а программа собрана из главных хитов. Ну, Романенко, давай, 3.15, а на часах 0.0. 3.15, а на часах 0.0. Дальше по тексту. Давай, Романенко, ты чего замолчал?
2: Хорошо. А что дальше? Ну, а я вот не помню дальше
1: текст. Хорошо, а услышит весь район. Ну, ты помнишь это?
2: Услышит весь район, что я в тебя влюблен. И что-то там дальше было.
1: На концерт надо идти, Романенко,
2: надо идти,
1: слова не
2: Маська, ну ты со мной не пойдешь на концерт.
1: Я с удовольствием.
2: Да,
1: знаешь почему? Звук живой, акустическая гитара, плотные биты, прямой разговор с залом. Все это будет группа «Добро». Принципиально не используют нецензурную лексику, если что. Поэтому на их концерты приходят и подростки, и родители с детьми. Так что имейте это в виду. Пятница, 23 октября, 19.00. Брестский областной общественно-культурный центр. Выиграть два пригласительных билета легко. Заходите в Инстаграм, наш радио нижнее подчеркивание Брест. Выполняйте условия розыгрыша, и будет вам счастье!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем Матери, сообщает Белта. Президент отметил, что в этот праздничный день все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших нам жизнь и окруживших поистине безграничными любовью и нежностью. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха. А дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. В Беларуси сегодня стартовала неделя родительской любви. Это промежуток времени между Днем Матери и Днем Отца. В стране разработан план мероприятий по проведению этой важной для всего общества недели. В центре внимания семья, материнство и отцовство, ответственное родительство и семейные традиции. В организации недели родительской любви участвуют республиканские органы государственного управления, местные органы власти, общественные организации, учреждения образования, здравоохранения и культуры.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестском академическом театре драмы 22 октября покажут премьеру постановки «В поисках маленького принца», сообщили в учреждении культуры. На брестской сцене зрители увидят спектакль «Мираж» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери. Это путешествие по стране воображения, где фантазии смешиваются с реальными воспоминаниями, а в сказочных персонажах проступают черты реальных людей. Репетиции артисты начали еще в конце июня, и уже в ближайшее время публика сможет оценить магию спектакля «Миража». Постановка осуществляется при содействии Фонда поддержки и развития театрального образования и Российского института театрального искусства «ГИТИС». И в завершение. Православные верующие сегодня празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в память явления Богородицы во Влахернском храме в Константинополе в X веке. Чудо-явление с тех пор стало пониматься как знак покровительства Богородицы всем молящим и прибегающим к ее заступничеству. К празднику Покрова летние работы на полях заканчивались. Начиналась зимняя работа. Мужчины заботились о запасе дров и поправляли избу, занимались ремеслами. А женщины шили, пряли ткани. С Покрова также начинались свадьбы. Девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы Господь послал им хороших женихов. По этой причине праздник Покрова считался покровительным для заключения браков. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 тепла.
2: Наши песни

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: 10:05. Здесь по-прежнему мы, два родителя кофеина, Юля Майская и Влад Романенко. Желаем вам отличного продолжения этого дня. А если для вас, например, утро только начинается, тогда не знаю, как считать вас. То ли счастливый человек, может быть, вы только глаза открыли и увидели этот белый свет. Я могу вам напомнить, что вы проспали целых 3 часа, друзья мои, утреннего шоу. А значит и возможности. Но мы же люди добрые, честные и открытые. Мы говорим о том, что возможности, о которых мы и трубим с самого утра, у вас тоже появляются. Друзья мои, мы запустили невероятное количество розыгрышей. А именно, сегодня для вашей мамы мы дарим букет благодаря нашим партнерам и друзьям цветочной мастерской «Вербена», которая находится в центре Бреста, Пушкинская, 43. Если будете сегодня выбирать букеты для своих милых мам, купите самые нежные. Сделайте это, да, в мастерской «Вербена» на Пушкинской, 43. Я уверена, что мама оценит по достоинству. Если... знаете ли, купить не за что. И такое бывает.
2: Можно выиграть. У нас,
1: друзья. Можно выиграть.
2: Да, действительно, зайти к нам на официальную страницу Instagram Радио Брест, поучаствовать в розыгрыше, ответить на данное задание, которое мы для вас подготовили на нашей официальной странице. И, конечно же, перейти на официальный аккаунт Instagram популярной цветочной мастерской «Вербена», подписаться и посмотреть невероятное количество подарков, букетов, бутонов. То, что предлагают ребята, это, конечно, красота, о которой нельзя говорить, только почувствовать. Да, так что дерзайте, дерзайте, друзья.
1: А еще, конечно, выигрывайте у нас, друзья мои, для ваших мам в том числе. Пусть мама придет на концерт группы «Добро». Ребята там приезжают в рамках своего большого тура, который называется «Мой путь». Ребята у нас с туром по Беларуси обязательно заедут к нам в город Брест для того, чтобы для ваших мам, правда, спеть эту самую пресловутую, крутейшую песню «Ты знаешь, мам» и так далее по тексту. Мы можем петь с тобой как угодно. Романенко, ну как поет оригинальный состав группы «Добро»?
2: Ох, нет.
1: Это вообще просто
2: да,
1: уникально.
2: А
1: поэтому, друзья, концерт состоится 23 октября в ОКЦ в 19:00. Билеты покупайте, они, конечно же, уже в продаже. А еще выигрываете у нас, потому что и на этой неделе, и даже на следующей неделе мы будем разыгрывать билеты группы «Добро». А сегодня заходите в Инстаграм. Там пост, участвуйте. Напишите нам под постом в комментариях тот самый совет, которым когда-то вот мама назидала, а вам по жизни он пригодился и очень даже рабочим советом от мамы оказался. Вот эта история, ты знаешь, мам, да не надо, да отстань, да я сам. Вот это. Ну не надо, я что, прошу ваших советов? А потом, знаешь, проходит пару-тройку лет и такой, а мама же, да, совет давала, кстати, точно.
2: О, да, цель сознания, все это преследует какие-то ваши личные средства, друзья мои, начиная от того, что, ну вот шапку-то надень. И надевали вы, не надевали, лет 20-25. А вот тут, вы знаете, и шапка пришлась к пору.
1: Это да, а знаешь, что мамы советы дают такие детям своим? Не переходите дорогу, не убедившись, что вам ничего не угрожает. Так там зеленый свет. Ничего, загорелся зеленый, смотрите, чтобы автомобилей не было по сторонам и так далее. Сергей, это комплекс Бреста. Он,
2: есть,
1: конечно, там внештатный дорожный корреспондент, сообщает ситуацию на дорогах для того, чтобы сэкономить ваше время, дорогие люди.
2: Ну, слушайте, вот будьте внимательны. На Варшавском мосту от Грибного в сторону Краснознаменного рассыпан мелкий щебень. Сохранять как можно больше дистанцию, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, стекла фар и лобовое стекло. Поэтому снизьте скорость, друзья мои. Ну и поворот на Варшавское шоссе с 28 июня, Грибного в сторону таможни, ремонт дорожного покрытия. Оставайтесь внимательны, ну и, конечно, передвигайтесь согласно скоростным ограничениям.

0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Большая премьера на телеканале «Беларусь 2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь 2». Это моя семья.
4: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
5: Что?
4: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
6: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Всем привет, дорогие друзья! 10 часов и 22 минуты. Мы на старте этого нового дня, конечно же, в рамках народной переклички давали вам каждому возможность и продолжаем это делать, воспользоваться любимой радиостанцией для того, чтобы передать привет своим мамам. Какие-то пожелания теплые и классные, друзья мои, мы не обходим стороной, поэтому станьте частью прямого эфира. Напишите, сделайте утро до день человека, который вам дорог, особенным. 33-код-399-0011. Слушай, у нас сообщение от Елены прилетело. Она пишет: «Доброе утречко! Всех мамочек с праздником! Днем матери! Безграничной любви, светлых улыбок и ответных объятий! Пусть сердце материнское никогда не болит от переживаний, а любовь греет душу и помогает двигаться дальше. Желаем теплых объятий и добрых слов». Вот город Барановичи на связи. Лен, спасибо огромное! Интересно, Лен, а вот вы мама, а сколько у вас деток? Вот если это посчитаете корректным вопрос моей страны, ответьте. Но, слушай, давай так, скажи, нас все-таки слушают потенциальные, как думаешь, радиослушатели? Это люди с детьми?
2: Я думаю, 100% с детьми. Mm-hmm. Да, и таких людей много. Я знаю, что большинство из вас просто либо не успевают нам ответить, либо находят для этого какое-то отдельное время. Да, сейчас на работе. Да, сейчас приходится работать, не покладая рук, но при этом мы будем горячо ждать ваших сообщений, вашей обратной связи. Вот на примере Елены, да, вот сообщение, которое мы почитали. Так что, друзья мои, давайте сделаем этот день и это утро невероятно теплым по отношению не только к самому себе, но и к своим любимым и драгоценным мамам. Ждем обратной связи.
1: Ну, слушай, скажи мне, вот у тебя по жизни, да, как получалось? Ты через какие слова мамы ощущал поддержку?
2: Все получится. Нет, надо попробовать еще раз. Да, возможно, и ты совершил какую-то ошибку, но на этих ошибках учишься. Ты знаешь, в основном это были какие-то такие вот полумотивирующие вещи, то есть как не через какую-то ласку, а вот, наверное, через твердое мужское «нужно», через твердое необходимое «давай, я в тебя верю, все получится». Наверное, как-то так.
1: Это вот это «я же тебе говорила, что ты большой молодец, у тебя все получится».
2: Вот это хорошо, вот это особенно «молодец», это было очень точно вот вкраплено в сам смысл слова. Обычно это «нет, все получится, я в тебе, не сдавайся, нужно идти вперед». Нет, давай, все, верю.
1: Друзья мои, в рамках этого интерактивного часа мы решили поговорить, действительно. А вот с какими словами у вас ассоциировалась поддержка от ваших родителей, не только от мамы? Коль у нас неделя родительской любви, вот действительно, сегодня ты набросал уже прямо сейчас варианты свои личные, но однозначно, ведь столько разговоров, да, мы проводили со своими родителями, особенно когда родители вызывали в школу, и после родительского собрания были мытарные.
2: Больная тема, Майская, лучше не заводи, я прошу тебя.
1: Долгие, понимаешь. Про, кстати, тему родительских собраний школьных мы обязательно как-нибудь поговорим, потому что тема, мне кажется, очень знатная. Ну а сейчас, друзья мои, заходите во ВКонтакт, запускаем пост-опрос и интересуемся у вас. Расскажите нам, через какие слова от своих родителей вы ощущали поддержку.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха по области от 9 до 14 с плюсом. В Барановичах и Пинске сегодня плюс 10-12, в Бресте сегодня 11-13 тепла.
1: Реклама.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
3: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

Итак, друзья мои, ну что, сегодня крутится у нас все и вертится, безусловно, с такой теплотой невероятной. Все вокруг классных, теплых воспоминаний из детства, правда? Да, почему-то, потому что сегодня у нас в Беларуси отмечается День Матери, друзья мои. Сегодня еще Всемирный День Мегаполисов. Ну, знаете, как-то меркнут все эти мировые мегаполисы по сравнению с нашей белорусской женщиной, с нашей мамой. Друзья, мы запустили по

0: Романенко у тебя
1: Романенко
0: не были,
1: было после детства, да-да-да. Роман Романович, ты знаешь, были слова «попробуй еще раз». А попробуй еще раз, да, мне говорили, интересно. И ты знаешь, да, вот после этого как-то, ну попробуй, давай, ты же можешь.
0: Пробовалась.
1: А потом, знаешь, да? Вот это «попробуй еще раз», да. Это в зависимости от интонации, с которой говорилось. Либо «попробуй еще раз», да, вот эта история, либо «ну попробуй еще раз», «ну попробуй».
0: «Ну попробуй еще раз».
1: Нет, такого варианта не было, потому что там бы сразу из рук все валилось, понимаешь, потому что с претендентом на оперу.
0: Такой вибрато исходит от родителей. Конечно.
1: Да, поэтому, ты знаешь, любые слова, которые говорились с родителями из уст по отношению к нам, к детям, да, так или иначе говорились с разной интонацией. В зависимости от настроения родителей, усталости их, все же было. Но мы, дети, считывали как-то для себя это по-своему, правда?
0: Ты знаешь, что, да, вот действительно правда, и вот только сейчас с высоты наших прошлых лет мы все-таки понимаем, что, наверное, вот когда многие говорят о дефиците, да, того родительского тепла и поддержки, мы на самом деле понимаем, что они были немножечко видоизмененными. Они любили так, как умели. Они поддерживали нас так, как умели поддерживать. Поэтому, друзья мои, если вы по каким-то причинам, надеюсь, таково так и не случилось, то есть вы не находитесь в обиде на своих родителей, а если даже и да, вот позвоните сегодня своей маме, позвоните своему папе, родителям и скажите, что вот сейчас выросли, поняли. Вот вырос
1: да,
0: и понял.
1: Это, знаешь, мне сегодня условно там 50. Мама, скажи, пожалуйста, а что ты имела в виду, когда говорила мне, а мне было 12 лет, понимаешь?
0: Галоша за печкой. Вот что ты имела в виду?
1: Да-да-да. И вот это, ты знаешь, на самом деле такие разговоры, они порождают невероятно теплые воспоминания и даже спустя много лет ставят точки над «и». Это тот самый пресловутый разговор по душам, когда есть такие зарисовки, опять-таки, ему там около, я не знаю, 40, чуть старше, около 50, и она ему говорит какую-то историю, а он у нее спрашивает: «Мама, почему ты не говорила мне раньше?» А она ему говорит: «Так ты знаешь, как-то повода не было, вот сейчас самый лучший повод». Это, наверное, знаешь, зарисовка из жизни, да. Как было сложно маме поднимать, например, его одного, своего сына, да, ну вот не сложилась семейная жизнь, условно, понимаешь? И вот тогда с ребенком об этом не поговоришь. А сейчас тогда, когда он сам отец и мать в том числе, вот тогда разговор может иметь совершенно иную окраску.
0: Ты знаешь, что вот есть, наверное, некая картина, есть некий фильм, я сейчас про него скажу, это невероятный фильм «Батя», главную роль,
1: да,
0: который исполнил Владимир Вдовиченков. Вот, вы знаешь, вот обидно, что нету фильма, который посвящен был бы маме отдельно, да, то есть каким-то курьезом жизненным, детским, которые были связаны между вами и вашей любимой мамой. Вот, пожалуйста, господа режиссеры, прислушайтесь к нашим советам. Быть может, они как-то вас вот направят на нужную мысль и в нужное русло. Вот тогда мы посмотрим невероятно стильный, красивый фильм с мамой. И Мария Аронова будет играть главную роль. Вот это было бы интересно.
1: Слушай, ну вот ты сейчас сказала, я тебе скажу, что Романенко была сыграна такая роль. Это удивительно, интересно. Наталья Гундарева когда-то сыграла в советской картине многодетную мать. Фильм назывался «Однажды, 20 лет спустя». Фильм выпуска 1980 года. Это удивительная история, потому что сама Наталья Гундарева никогда не имела детей, но сыграла многодетную мать так, что люди писали письма на Мосфильм со всего Советского Союза.
0: Невероятно.
1: Да, приходили просто мешками письма, и люди не понимали, как у нее не может быть детей, когда она так органично сыграла эту роль. Понимаешь? Поэтому вот сказав о том, что Вдовиченков сыграл, а мамам нет, был такой фильм «Романенко». Вот я тебе советую пересмотреть. Ты еще тогда не родился, Романенко, я тоже. Ладно. Но тем не менее.
0: Ты знаешь, вот, наверное, да, расставим точки над «и», раз Вдовиченков сыграл, то Гундарева, наверное, прожила эту роль как никогда. Вот теперь мы, собственно, готовы еще раз напомнить вам о нашем посте-опросе, который находится на официальной странице во ВКонтакте. Переходите, голосуйте, ну и в конце подведем итоги.
1: Да, слова от родителей, которые вас мотивировали, спрашиваем мы сегодня у вас, и варианты ответов набросали: «Я тебя люблю», «У тебя все получится», далее вариант «Мы всегда рядом», ну еще вариант «Попробуй еще».

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Итак, друзья мои, самое доброе, теплое и невероятно уютное утро, а еще общительное, а еще, я бы сказала, подарочное утро. Потому что, друзья, мы запустили розыгрыши в День матери у нас в Инстаграм. Если вы все прослушали и проспали, заходите, радио, _Брест. А еще мы запустили постопросы. Сегодня на старте родительской любви неделя объявлена именно такой. И интересуемся у вас. Слова от родителей, которые вас мотивировали, они какие? Запустили постопрос, варианты ответов предложили, итоги подводим прямо сейчас.
3: Конечно, с огромным удовольствием. Ну, 50-50, то это половиночка на половину. 50% проголосовали за вариант «У тебя все получится». Остальные 50 выбрали вариант «Попробуй еще раз».
2: Слушай, ну никто пока не проголосовал за вариант «Я тебя люблю». И, знаешь, мы всегда рядом. Наверное, люди не добежали, которые не доголосовали.
3: Конечно, не добежали.
2: Мы что сделали? Мы провели лишь промежуточный итог.
3: Все верно? Конечно.
2: Так что забегайте к нам во ВКонтакт, в Инстаграм. Там тоже можно будет проголосовать. И еще, конечно же, выиграть.
3: И вы. И верить, друзья, много чего. Мы напомним про букет от мастерской «Вербен», который находится по адресу Пушкинская, 43, по-моему.
2: Да, все верно.
3: Все верно. Ну и, конечно же, два билетика в одни руки на невероятный концерт. Ребят из группы «Добро». Мы на протяжении всего последующего часа вспоминали вот эту вот красивую песню «Ты знаешь, мам, у меня есть план». Как-то не пропел я. Да, но, друзья, по крайней мере, мы напомнили, что она имеет место быть, и ваши варианты в виде комментария, которые вы будете оставлять под
2: постом.
3: Все
2: верно. Романенко, ты, пожалуйста, этой песню не пой, потому что группа «Добро» залетает к нам в наш музыкальный плейлист для того, чтобы спеть эту песню в оригинале. Но перед этим мы напомним, друзья, эту песню можно услышать, а не только послушать на радио, а услышать в оригинальном исполнении. 23 октября в 19:00 в ОКЦ в Бресте состоится масштабный классный концерт группы «Добро». Так что участвуйте, выигрывайте билеты на радио «Брест» в розыгрыше, в нашем Инстаграм все условия. Всем удачи! А здесь были мы. Прощаемся до завтра.
3: Пока-пока.
1: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире Майская и Романенко.
4: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В Беларуси создана одна из самых разветвленных систем поддержки семей с детьми. Единовременные выплаты предусмотрены уже при рождении ребенка. Более 5000 рублей на первенца, на второго и последующих свыше 7000. При этом находиться в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3 лет может один из родителей. Финансовая поддержка предоставляется в виде ежемесячного пособия. Оно привязано к бюджету прожиточного минимума, размер которого пересматривается несколько раз в год. Отдельный блок мер действует для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Особое внимание многодетным семьям. Для этой категории предусмотрены дополнительные льготы, жилищная поддержка, семейный капитал. Более 35 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. К другим новостям. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игорь Карпенко работает в стенах старейшего вуза региона – Брестского госуниверситета имени Пушкина. В программе визита знакомство с организацией учебного процесса и посещение современных учебно-лабораторных комплексов вуза. Рабочая встреча с руководством университета, большой открытый диалог с профессорско-преподавательским составом и студентами. Главная тема встречи – обеспечение электорального суверенитета в условиях цифровой трансформации.
0: Новости.
1: В Брестской области завершают уборку сои. В нынешнем году богатую белком культуру, используемую в основном в птицеводстве и выращивании крупного рогатого скота, на Брещине возделывали почти на 3000 гектаров. Продолжительная засуха местами негативно отразилась на намолотах. Восточные районы дефицит осадков затронул в меньшей степени. В Брестской области соя обмолочена на 93% площадей. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков отмечает, что ставку на эту культуру делает все больше сельхозорганизаций. Раньше ею занимались единицы. И в завершение. 17 октября жителей и гостей Бреста приглашают на праздник, который развернется возле торгового центра «Экватор». Организаторы подготовили насыщенную программу. Картофельный мастер-класс по приготовлению драников, расширенную продажу сельскохозяйственной продукции, работу интерактивных площадок и фудкортов, фотозоны. Состоится церемония чествования лучших людей Московского района Бреста по профессии. Также гостей ждет большая концертная программа с участием лучших творческих коллективов и исполнителей. Праздник пройдет с 10:30 до 14:30. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 тепла.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 тепла.
2: Реклама.
3: 5-му элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте 5-й элемент Buy и по номеру 275. 5-й элемент. 30 лет – это только начало.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Эй, карамелька. Да-да, ты. Слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Пружаны.
2: Полдень с новостями Пружанского района. Ольга Фалеева. Здравствуйте. В Пружанах состоялась первая сессия молодежного совета при районном совете депутатов 4-го созыва. Открыла заседание председатель Пружанского райсовета депутатов Екатерина Попко, отметив, что работа направлена на вовлечение активной молодежи в общественную жизнь и формирование кадрового резерва района. На сессии подвели итоги работы молодежного совета 3-го созыва и наградили его наиболее активных участников благодарственными письмами. Новым членам совета в торжественной обстановке вручили удостоверение. Ключевым моментом встречи стали выборы руководства. Председателем молодежного совета 4-го созыва избран Ян Головин, учитель и руководитель по военно-патриотическому воспитанию Параслянской средней школы. Также был сформирован президиум, избранный заместитель председателя и секретарь. Обновленный состав совета уже приступил к реализации молодежных инициатив на благо Пружанского района. На этой неделе в городском дворце культуры состоялось торжественное вручение повесток призывникам Пружанского района. В осеннюю призывную кампанию ряды вооруженных сил Республики Беларусь пополнят 86 молодых пружанцев. Им предстоит осваивать начальную военную подготовку и проходить службу в различных видах и родах войск. Приказ о призыве зачитал начальник группы призыва районного военкомата Андрей Якимович. Вместе с представителями РОВД, ветеранской организации духовенства, школы номер 1 города Пружанского, Пружаны имени Краснознаменного Белорусского военного округа, он вручил будущим защитникам Отечества повестки. Праздничное настроение для главных героев дня создали выступления пружанских артистов. На базе Ружанской средней школы имени Казимира Марыча прошел межрегиональный круглый стол, посвященный семейному устройству детей-сирот и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей. Встреча объединила специалистов сферы образования, работников социально-педагогических центров, приемных родителей и родителей-воспитателей из Пружанского, Березовского, Ивацевичского и Ляховичского районов. Участники обсудили современные подходы к развитию приемного родительства, влияние семейной среды на личность ребенка и укрепление традиционных ценностей. Открывая заседание, начальник отдела по образованию Пружанского райисполкома Александр Момлик отметил особую значимость эмоциональной поддержки детей, попавших в приемные семьи. Программа мероприятия также включила обмен опытом, презентацию полезных советов для родителей и экскурсию по Ружанскому дворцовому комплексу «Родос Опек», где гости смогли продолжить общение в неформальной обстановке. В субботу 17 октября с 9 до 12 часов по телефону 4-15-04 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Пружанского райисполкома Татьяна Петровна Вереха, курирующая вопросы экономики, промышленности, транспорта, связи и торговли.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. В минувшую пятницу на Пружанщине состоялся торжественный вечер, посвященный Дню работников культуры. В зале собрались те, кто ежедневно дарит людям праздник, сохраняет традиции и наполняет жизнь светом искусства. С профессиональным праздником героев торжества поздравила председатель Пружанского районного совета депутатов Екатерина Попко. Она поблагодарила работников культуры за нелегкий созидательный труд и вручила заслуженные награды лучшим представителям сферы. Слова признательности и наилучшие пожелания коллегам адресовали также начальник отдела культуры райисполкома Елена Кубарко и председатель районной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Юлия Пропер. Более подробно читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». В минувшую субботу в Пружанах прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Пружанская осень». В этом году торговые ряды развернулись на улице Советской, предложив покупателям как промышленные товары, так и богатый выбор сельхозпродукции. Особым спросом у жителей района пользовалось зерно. Пшеницу, ячмень, тритикали и рожь раскупали в первые же часы торговли. Также активно разбирали свежие овощи. При этом спрос на картофель и яблоки был сдержанным из-за обильного урожая в личных подворьях. Яркую атмосферу праздника дополняли выступления артистов, работа фудкорта и теплое общение земляков. Более подробно читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Районные будни». Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». Выпуск подготовлен корреспондентом газеты «Районные будни». С новостями Пружанского района знакомила Ольга Фалеева. Далее информация от партнеров и прогноз погоды. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы. Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by и по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 9 до 14 градусов. В Барановичах и Пинске 10-12, в Бресте сегодня 11-13 тепла.

0: будни это легко.
1: Ну что ж, друзья, добрый, бодрый день. На часах у нас 12:09. Мы врываемся в новый день. А что сегодня за день? Конечно же, среда на календаре. И в ближайшие 3 часа мы с вами вместе прекрасно, надеюсь, проведем время. Сегодня моего напарника Жени Филиновича нет, но я сегодня буду в другой компании, но об этом чуточку позже. И знаете, вот у меня такое сегодня особенное предпраздничное настроение. Вы спросите, ну а что ж сегодня за праздник? Сегодня день матери мы отмечаем. И я считаю, что это тот самый день, когда нужно позвонить своей маме и сказать просто «я тебя люблю» и услышать в ответ «я тебя тоже, сыночек, доченька», без повода, просто так. Потому что мамы – это те люди, которые любят нас просто так, любят нас ни за что, несмотря на наши какие-то опоздания, непослушания, невымытые чашки, тарелки. И да, сегодня при этому прекрасному случаю ко дню матери в нашем городе Бресте проходит много мероприятий к этому празднику. И сегодня с нами будет очень интересный гость. Совсем скоро, чтобы не пропустить наш диалог, оставайтесь с нами в прямом эфире совсем-совсем скоро. Да, друзья, пока, если вы еще не позвонили своей маме, самое время это сделать. Не откладывайте это на вечер. Сделайте лучше это прямо сейчас. Вот как раз у нас будет час привет в поздравлении с 13:00. Напишите доброе, теплое сообщение своей мамочке, бабушке. Но тут не важно. Напишите, да, нам, напоминаю, как с нами связаться. Студийный вайбер 33-код 399-0011. Также напоминаю, конечно, что мы есть в социальных сетях, мы идем в ногу современности. Что же у нас есть? Инстаграм, радио, нижнее, подчеркивание, Брест, и ТикТок, радио, Брест. Да, я напоминаю, что с вами в студии Машка Человская. Ближайшие 3 часа оставайтесь с нами.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
2: Провиденс наделяет речью свою морскую свинку.
3: Это не сработает.
4: Это мой голос!
1: Летим в кругосветное путешествие вместе с Провиденс и ее говорящей морской свинкой.
2: Я лечу!
3: В этом и проблема!
1: Волшебное перо. В кино с 8 октября.
5: Категория 6+.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
7: Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте Omabuy.
8: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
9: Что?
8: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Слушай наших.

0: будни это легко.
1: Ну что ж, друзья, я снова здесь с вами сижу, тут в студии, и разговариваю не сама с собой, а с вами, так как я привыкла же, что со мной всегда в компании Женя Филинович, сегодня без него. Что же у нас сегодня за день, что сегодня мы празднуем? Итак, праздник, день накопления жизненных сил. Пум-пум, сегодня можно сходить в зал, да, позаниматься зарядкой, ну или просто сделать какую-нибудь действительно гимнастику, пока вы в дороге, поморгать глазками, да, чтобы лучше видеть. Сегодня день рождения Винни-Пуха, кто же любит этот мультик? Поднимаем ручки. Я, кстати, Винни-Пуха, помню, в детстве смотрела очень мало, вот урывками помню, просто вот его силуэт, картинку. Да, напишите нам, может быть, вам этот мультик очень сильно откликнулся, и вы его очень любите. Сегодня день десерта, можно позволить сделать такой не разгрузочный день, а наоборот загрузочный, и скушать какой-нибудь вкусный тортик, вкусную шоколадочку, конфеточку, в общем, что вы любите. А также сегодня день бутерброда, сэндвича с креветками, кто же любит морепродукты, можно, знаете, в принципе, и не только с креветкой, можно с колбасой, можно с сыром, да с чем угодно. Также 14 октября... Именно 1833 года великий русский поэт Александр Пушкин, ну, конечно, мы знаем такого, написал сказку о рыбаке и рыбке. Всеми любимая сказка, наверное, которую слышал каждый ребенок в своем детстве. Перед сном ему, наверное, мама читала эту книжку. 14 октября также 1843 года впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. Да. Если вам сейчас хочется чего-то такого культурного, включите, да и послушайте. Также не забываем мы, конечно же, про именины. Сегодня свои имена празднуют Александр, Алексей, Ананий, Вера, Георгий, также Егор, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман. Ну и, конечно же, не забываем еще про женские имена. Это у нас Прасковья, да, такое красивое имя. И Вера. А еще Игнат, Кузьма и Назар. Всех именинников поздравляем. Желаем хорошего дня. Друзья, ну что ж, не забывайте про то, что сегодня какой... чудесный еще же день, День матери. Напишите своей мамочке, бабушке, да неважно, какое это теплое, приятное сообщение. Да, не забудьте их сегодня поздравить с этим замечательным днем. Да, не забывайте, что сегодня у нас в студии будет очень интересный гость, чтобы не упустить наш совместный диалог, интересный. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что в студии с вами Машка Человская, но пока мы переключимся на музыку.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест облагодрометра, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, во многих районах небольшие дожди, ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, температура воздуха по области 9-14 градусов, в Барановичах и Пинске 10-12, в Бресте сегодня от 11 до 13 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
7: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
8: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
9: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
10: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки, электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки, слесарей по КПА от 2200 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки, водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки, станочников дерево обрабатывающих станков от 2300 рублей на руки, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства от 3000 рублей на руки, на сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки, слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки, уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет обучения на производстве, предоставление общежития. Подробную информацию по телефонам 8016-41-699-87 и плюс 375-29-750-40-79.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
3: Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство. Изготовление изделий любой сложности. Доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните +375 29 608 45 45.
8: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
9: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Радио Брест.

0: Ну что ж, друзья, на часах у нас студийных 12:44. Я же вам обещала, что у нас тут сегодня в студии интересный с нами человек будет. И с нами тут белорусская эстрадная певица, поэт-песенник и вокальный педагог Светлана Шиманская. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый день, любимый Брест. Я всегда начинаю вот с такого приветствия, потому что в нем отражено мое отношение к Бресту и к его жителям. Добрый день!
0: Нам очень приятно. Светлана, скажите, по какому поводу вы к нам приехали в наш прекрасный город?
1: Город на самом деле прекрасный. Я готова приезжать сюда много-много раз. Уже посмотрела много ваших достопримечательностей. А сегодня повод – это концерт во Дворце культуры профсоюзов в 15:00, посвященный Дню Матери. Поэтому я всех приглашаю, всех буду рада видеть.
0: Да, друзья, сегодня по поводу того, что сегодня День Матери, много концертных площадок устраивают мероприятия, посвященные этому дню. Именно Светлана Шиманская будет принимать участие вот как раз во Дворце профсоюзов. Вот нам интересно, Светлана, скажите, ваш музыкальный репертуар, у вас много интересных песен, которые цепляют, пронзительных песен.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Песни «Женское счастье», я знаю, «Мое платье», да. Песни «Ради». Вот скажите, возможно, мы сегодня на концерте услышим ваш новый трек «Качели». Вот
1: услышим
0: его.
1: Конечно, это еще один из поводов, потому что я приехала в Брест поделиться премьерой песни «Качели». Как вы думаете, о чем эта песня? Ну вот на что она вас так навевает? О чем вы думаете?
0: Я вот думаю о том, что качели, ассоциация может быть, вот знаете, с какими-то воспоминаниями. Допустим,
1: так.
0: Качели детства, как проходило, детские воспоминания.
1: Так.
0: Или же, например, возможно, качели в отношениях. Ну, бывает же иногда,
1: а у вас
0: да,
1: были эмоциональные качели?
0: Конечно,
1: в отношениях,
0: да, были.
1: Да?
0: Я думаю, что да, они были у многих.
1: Угу.
0: То есть
1: да.
0: Именно это послужило поводом к названию песни, да?
1: Это песня об эмоциональных качелях, которые присутствуют и в отношениях, и в жизни, да, когда бывают такие ситуации,
0: да.
1: Что что-то нас поднимает и вверх, а потом опускает вниз. Ну вот в данном случае, да, конечно, мы о любви говорим, да, которая может нас и окрылять. И что еще
0: да, ведь
1: бывает
0: любовь – это
1: иногда?
0: Самое главное в нашей жизни.
1: Да, да.
0: А скажите, вот я слышала удивительную историю, связанную с этой песней.
1: А,
0: вам прислали видео, флешмоб так
1: да,
0: называемый,
1: да.
0: Прислали видео, связанное с этой песней. Вот расскажите, это была ваша задумка или же ваши слушатели сами начали просто вот делать такое, и вы запустили вот такую вот
1: Это удивительная рубрику. История, потому что это на самом деле идея слушателей, да. Они стали снимать видео под эту песню, и мне прислали, естественно, я с радостью поддержала эту идею, и мы уже объявили республиканский флешмоб, и приглашаем всех наших слушателей поддержать этот флешмоб, записать кусочки из своей жизни под песню «Качели». Это может быть все, что угодно, как вы говорите. Вы можете качаться на качелях, да, вы можете танцевать под песню «Качели». Ставьте хэштег, размещайте в социальных сетях, отмечайте меня, присылайте мне в личные сообщения. Я все это выкладываю на своих страницах. И в конце, как вы думаете, что мы сделаем?
0: Конечно же, наверное, розыгрыш, победителя объявите какого-то.
1: Мы клип снимем.
0: Клип снимите. Клип, подождите,
1: да,
0: это правильно я понимаю,
1: с кусочками.
0: Да, и каждый
1: сможет стать звездой. Звездой. Вы представляете?
0: Слушайте, ну я вообще, в принципе, считаю, что это интересная идея. И
1: да.
0: Если люди начали вот записывать, сами проявлять инициативу, это значит, что песня стала по-настоящему родной. Друзья, у вас есть тоже, такая, да, есть тоже такая возможность, друзья, если вы еще не участвовали в прекрасном флешмобе Светланы Шиманской песни «Качели», предлагаем вас, призываем поучаствовать. Светлана, мы все знаем, что вы человек разносторонний, играете на разных инструментах, пишете песни, учите других, естественно. И
1: когда я все успеваю, да?
0: Вот как вы все успеваете? А вы знаете, у меня вот вопрос, какие у вас проекты ближе? Ближайшие. Вот над чем вы сейчас работаете? Возможно, маленький можете дать спойлер. Чем планируете удивить слушателей в ближайшее время?
1: Вы знаете, когда стоит задача вот это вот удивить, да, мне кажется, не очень она такая продуктивная, да. В моем случае задача поделиться, да, со зрителями своими эмоциями, своими чувствами, своим видением этого мира. И если это откликнется в сердцах и душах,

0: конечно,
1: наших слушателей. Вот это самое главное. Вот. А радовать наших зрителей мы будем, конечно, новыми песнями, новыми концертами, да, новыми идеями. В работе великолепная песня, которую мы написали с известным российским композитором, заслуженным деятелем культуры Российской Федерации, профессором Гнесинки. Это такой классический композитор Валерий Пьянков. Так. И вот сейчас эта песня в работе, мы думаем, как ее сделать. Это будет что-то такое масштабное. Я такого еще никогда не делала, я вам скажу честно. Мы хотим сделать это саундтрек к фильму.
0: Ну, будем ждать с большим нетерпением. А вот всегда же хочется чего-то нового постоянно.
1: Да.
0: А вот скажите, вот я видела, что вы участвовали в программе «Скажи, не молчи». Меня это очень зацепило. Там еще в начале, знаете, вот строчки стихотворения Евтушенко. И вот скажите, она вас впечатлила, эта программа?
1: Вообще, я вам скажу честно, это знаковое событие в моей жизни. И тем более, что дважды я была приглашена на эту программу в качестве героини. И это такая великолепная возможность рассказать о себе не как об артистке, да, а рассказать о себе как о человеке. О таком же человеке, как вот все мы с вами, со всеми своими, может быть, и недостатками в том числе, понимаете? То есть возможность заглянуть за кулисы, да, артистки Светланы Шиманской.
0: А вот скажите, вот я там услышала у вас фразу, что никогда не поздно изменить свою жизнь.
1: Правда.
0: Мы все знаем, что 2 года назад вы еще не занимались вокальным творчеством.
1: Я и занималась вот, вокальным
0: творчеством именно
1: в дуэте, а 2 года назад
0: начали именно свою сольную карьеру. А вот если бы вы сейчас обратились к радиослушателям, какой бы вы могли дать совет тем, кто, возможно, боится начать? Вот у него, ему хочется, у него есть какие-то, возможно, черновики, много-много стопок, но вот он ничего не делает для этого. Вот какой вы можете дать какой-то просто совет?
1: Ребят, я сейчас вам еще открою такую тайну. У меня мама в 70 лет решила стать артисткой. Вот как вы думаете, а вам поздно или нет начать заниматься любимым делом? Не знаю, что-то попробовать новое в своей жизни. И вы понимаете, что сегодня уже про маму мою программу снимают?
0: Да?
1: Да. Да,
0: мы поздравляем.
1: Она никакого отношения к творчеству, к музыке, к культуре не имела в жизни, да. И сейчас она успешно выступает. Вот сегодня у них концерт в социально-территориальном центре. Молодец! Поэтому у меня тоже, видите, перед глазами такой пример активной жизни. У меня нет другого выхода, как тоже жить активно свою лучшую жизнь.
0: Да, действительно, как верно сказано, это действительно истина. Никогда не поздно, друзья.
1: Да.
0: Поэтому, если у вас там что-то лежит, какие-то черновики, обязательно не бойтесь, идите вперед, пробуйте. Давайте вернемся к концерту, который состоится именно сегодня, в городе Бресте. Напомню, что он состоится у нас во Дворце профсоюзов.
1: Да.
0: Скажите, во сколько?
1: В 15:00. У меня там будет большая программа. Вы увидите и услышите Светлану Шиманскую с разных сторон. Это будет и лирическая героиня, и поговорим с вами откровенно обо всем, что случается в нашей жизни.
0: Светлана, спасибо вам большое за эту искренность, за то, что вы нашли время приехать к нам в город Брест.
1: Спасибо.
0: Но мы
1: вам
0: прощаемся со Светланой. Я напоминаю, что сегодня концерт ко Дню Матери с участием Светланы Шиманской. Будем всех вас ждать, друзья. Но Светлана с вами прощается. Я с вами не прощаюсь. Остаюсь с вами на ближайшие еще 2 часа.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Один из самых теплых и трогательных праздников осени отмечают сегодня в Беларуси – День матери. Образ современной мамы сочетает в себе лучшие качества – ответственность, трудолюбие, активную жизненную позицию. В собирательном портрете белорусской мамы узнаваемые черты. Чаще всего она имеет белорусское гражданство, состоит в браке, проживает в городе и воспитывает двоих детей. Как правило, она с высшим или средним специальным образованием. Высока роль белорусок и в экономике страны. Они успешно совмещают материнство и карьеру, достигая результатов абсолютно во всех сферах, а чаще всего заняты в сфере торговли или образования. В Бресте с 19 по 22 октября проведут белорусско-китайский туристический форум. Об этом сообщили в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие объединит более 150 участников. В конференц-зале Брестского горисполкома 20 октября состоятся дискуссионные панели. Будут работать зоны гостеприимства. Намечены деловые встречи и переговоры партнеров из Беларуси и Китая. Будет презентован туристический потенциал Брещины. Состоится обмен опытом в маркетинге, цифровых решениях и стандартах качества. В программе 21 и 22 октября рекламный тур для китайских гостей по топовым объектам Брестской области.
0: Новости.
1: Сегодня в День матери многодетные семьи могут бесплатно посетить постоянные и временные некоммерческие выставки Брестского областного краеведческого музея и его филиалов. Брестская областная библиотека приглашает на тематические книжные выставки и увлекательные мероприятия для всей семьи. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» для членов одной семьи, родителей и детей, действует скидка 50% на входные билеты при индивидуальном посещении экспозиции. Скидка предоставляется сегодня, а также 21 октября в День отца. И последнее. Завтра с 10 до 11 часов на государственном интернет-портале evacancy.by состоится электронная ярмарка вакансий для жителей Барановичи. В ходе мероприятия можно будет задать интересующие вопросы напрямую специалисту по кадрам, получить профессиональную консультацию и договориться о собеседовании, не выходя из дома. В онлайн-встрече примут участие ведущие предприятия города: хлебозавод, швейная фабрика и Барановичское отделение Белорусской железной дороги. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.би в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди. Днем на большей части территории области кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9 тепла, днем от 8 до 13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13, выше 0.
0: Радио Брест.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, друзья, с большим приветом. Пишите и поздравляйте. Да, наш традиционный любимый час приветов поздравлений запущен. Пишите нам свои самые теплые сообщения на студийный вайбер 33-код-399-0011. Ну, а пока вы там что-то донапишите нам в сообщение, пока вы формулируете, что же нам отправить. Напомню, что у нас в первом часе эфира был чудесный человек в гостях, чудесная мама. Сегодня же день матери. Белорусская эстрадная певица, поэт-песенник и вокальный педагог Светлана Шиманская. И после нашего диалога, нашего интервью, мы слышали ее чудесный трек, который был недавно анонсирован, песня «Качели». Если вы упустили эту чудесную возможность его послушать, то не теряйте ее, точнее, давайте наверстаем упущенное. И что же сделаем? Зайдем в Google и напишем «Светлана Шиманская, трек «Качели». И послушаем этот чудесный трек, который прям весь наполнен белорусским шансоном. Да, напоминаю, что сегодня много концертов по случаю в Бресте. И не только в Бресте, по случаю прекрасного дня, Дня Матери. И Светлана Шиманская также будет там выступать. Скажу, где. Дворец профсоюзов ровно в 15.00. У вас еще есть возможность, если у вас нет никаких планов на сегодняшний день. Еще есть 2 часа целых в вашем распоряжении. Можно сходить, забить в адрес и приехать послушать прекрасную Светлану Шиманскую. Да, друзья, мы отвлеклись от нашего часа приветов поздравлений. У нас тут уже вовсю приходят ваши сообщения. Да, напоминаю, что сегодня, опять же таки, я надеюсь, вам сегодня не буду надоедать этими словами. Буду постоянно твердить, ну как же этим можно надоедать? Сегодня День Матери, поэтому пишите. У вас есть такая прекрасная возможность отправить нам на студийный вайбер сообщение своей мамочке, бабушке, сестреночке. Сестренке тоже можно. И написать что-то очень теплое. Просто без повода. Просто я тебя люблю. Ну а пока давайте прочитаем сообщение от Оксаны. Она пишет: поздравляю моего крестного Владимира с днем рождения. Дядя Вова, спасибо, что всегда верил в меня, даже больше, чем я сама. Ты научил меня не бояться, мечтать и смело идти к своим целям. Здоровья тебе, счастья и побольше посиделок в хорошей компании. Ну, действительно, хорошая компания, она нам всем нужна. Это поднимает настроение. Ну что ж, Владимир, мы поздравляем с вашим днем рождения. Всего желаем вам самого-самого наилучшего. Сообщение у нас есть тут от Романа. Передаю привет моей дочке Марине, которая на днях вышла замуж. Маринка, ты была самой красивой невесткой. Пусть ваша семейная жизнь будет счастливой, а муж носит на руках. Папа тебя очень любит. Такие приятные слова от папочки прилетают Марине. Мы поздравляем вас с таким прекрасным днем. День свадьбы. Свадьба. Ну, это же начало семейной жизни, начало чего-то нового. Ну что ж, друзья, я продолжаю ждать ваших сообщений. Пишите нам на студийный вайбер. Пишите, пишите. Пишите много, пишите, сколько вам захочется, пишите большие сообщения, маленькие. Можете действительно просто отправить нам 3 слова. Передаю привет Кате, Филиппу, Насте, кому захотите. Напоминаю, студийный вайбер 33-код-399-0011. Ну а с вами в студии все то же самое, Машка Человская. Я с вами остаюсь сегодня до 15.00.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
3: Что?
2: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
6: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио Брест.

Снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш час приветов и поздравлений. И вот дам вам один интересный, забавный факт к обеденному перерывчику. Ученые выяснили, что оценка вкусности еды напрямую зависит от позы человека. Да, наверное, вы от меня такого не ожидали. Но все именно так. Чем удобнее и расслабленнее ваша поза, тем вкуснее кажется пища. А вот когда человек ест стоя или на бегу, его вкусовые рецепторы притупляются. И, например, даже откровенно пересоленная еда может показаться нормальной. Так что, друзья, если вы хотите насладиться обеденным перерывом по полной программе, потому что, ну, он же у нас очень короткий, да, эти 15 минут святые, сядьте удобно. Выдохните и получите удовольствие, наконец-то! И это не просто совет, кстати, это наука. Но мы возвращаемся к вашим сообщениям, самым лучшим. И нам пишет Танюша: «Всех мамочек, будущих и настоящих, поздравляю с праздником, здоровья, крепкого любви и гармонии. У нас в кабинете трижды мамочка Диана, сил ей и терпения. Мамочка, люблю тебя». Наконец-то вы начали нам отправлять сообщения. Я снова напоминаю и не перестану, и не устану нам вам напоминать, сегодня у нас День матери, да, поэтому пишите нам, поздравляйте своих мам, бабушек, можно даже сестрам писать. Так, сообщение у нас есть от Павла. Передаю привет моему дяде Мише, которому сегодня исполняется 60 лет. Дядя Миша, ты у нас самый веселый и заводной. Пусть здоровье будет крепким, настроение отличным, а жизнь полная ярких событий. Михаил, мы вас поздравляем с юбилеем, я не устану повторить, так постоянно говорю. Говорю, теперь 60 лет – это новые 30, поэтому вся еще жизнь впереди. Вообще 60, да, это возраст, когда уже можно позволить себе абсолютно все. И при этом вот есть и житейский опыт, и есть еще и ум, и силы что-то делать, творить и жить эту жизнь. Сообщение у нас есть от Виктора. Передаю привет моему другу детства Олегу, который переехал в другой город. Олежа, скучаем. Вспоминаю наш поход на речку, тайные базы в старых гаражах и первые дискотеки. Приезжаю хоть на выходные, все будет как в старые добрые времена. Но, Алексей, точнее Олег, мы вас ждем, Олег. Ну что ж это такое? Вас ждут в гости, приезжайте поскорее, дискотеку устройте. Ну что ж, мы продолжаем ждать ваших сообщений. Опять напоминаю и не устану напоминать, сегодня День матери, поэтому присылайте, у вас есть такая возможность нам написать и поздравить любимых, самых лучших женщин. Напоминаю, наш студийный вайбер 33 код 399-0011. Ну а с вами в студии Машка Чуловская, оставайтесь с нами.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облагидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, ночью временами дожди. Днем на небольшой части территории, на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9 тепла, днем от 8 до 13. В Барановичах ночью 4,6, днем от 9 до 11. В Пинске ночью 6,8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем от 11 до 13 выше нуля.
2: Реклама.
3: Основано на реальных событиях.
4: Это будет автомобиль для русских дорог.
3: Иван Янковский, Паулина Андреева.
5: Ничего не говорите, можете испортить.
3: Битва моторов. Уже в кино.
6: 12+.
7: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра. Забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
8: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, друзья, на часах у нас уже 13:39 на наших студийных. Ну что ж, это, наверное, знаете, я вот хочу побыстрее, чтобы среда закончилась и наступил четверг, а потом пятница, потом суббота и долгожданные, да, выходные. Ну, друзья, продолжаем читать ваши и самые искренние поздравления, сообщения. Конечно же, не забывайте, что сегодня День матери. Напишите какое-то приятное сообщение бабушке, маме. Можно даже что-то написать сестре. Ну, а пока вы формулируете свое сообщение, отправляете нам на студийный вайбер 33-код 399-0011, я вам дам, расскажу приятный факт. К обеду, конечно же. У кого он еще не прошел, ученые выяснили, если перед едой посмотреть на красивую аппетитную фотографию блюда, то пища кажется нам гораздо вкуснее. Так что, друзья, если вы сегодня обедаете в кафе или, возможно, шикуете и заказываете доставку, не спешите. Сначала полистайте меню, полюбуйтесь картинками, настройте свои рецепторы и только потом делайте заказ. Кстати, возможно, пока вы будете только не нужно очень долго смотреть на эти картинки, потому что, скорее всего, вы насытитесь этими чудесными, яркими фотографиями, и вам не захочется ничего кушать. А да, это научно доказанный способ, чтобы сделать ваш обед немного вкуснее и приятнее. Так, возвращаемся к вашим чудесным сообщениям. Так, прилетел нам привет от Татьяны. Она пишет: «Передаю огромный привет моей бывшей однокласснице Свете, с которой мы не виделись уже 20 лет. Светик, если ты вдруг услышишь этот эфир, обязательно напиши мне. Я тебя помню, очень скучаю и хочу узнать, как у тебя дела. Школьные годы были лучшим временем». Ну, Света, что ж такое-то? Давайте вы свяжетесь с Татьяной. 20 лет не виделись со школы. Это ведь целая жизнь. Школьная дружба, она такая особенная. Может быть, действительно вам возобновить ваше общение. Сколько вы всего вот пережили, я думаю, что это контрольные, первые влюбленности, да, друзья. Школьные годы, они прекрасны. От Андрея нам сообщение прилетело. Поздравляю мою коллегу Наталью, которая на этой неделе уходит в декрет. Пусть малыш растет здоровым и счастливым. А мы тут без тебя постараемся не развалиться. Возвращайся поскорее, будем очень ждать. Ну что ж, Наталья, мы желаем вам быстрого декрета, легкого, самое главное. Да, отдохните там, ну, естественно, конечно, воспитание ребенка – это самое главное. А проведите декрет хорошо и с пользой. Друзья, ну мы продолжаем ждать ваше сообщение. Пишите нам, мы читаем каждое ваше сообщение. Пишите нам на студийный вайбер 33-код 399-0011. Ну и с вами все та же я, Машка Человская. Спасибо, что делитесь с нами своими эмоциями. Это по-настоящему ценно. Но пока давайте прервемся на музыкальную паузу.
2: Радио Брест.

0: с большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Да, друзья, пишите и поздравляйте, пока есть такая возможность, потому что наш час приветов поздравлений уже подходит к своему завершению, да, ровно до 14.00. А у вас есть пока возможность, если вы нам не написали, то напишите студийный вайбер 33 код 399 001. Но пока зачитываем оставшиеся ваши самые теплые сообщения. И написала нам сообщение Ольга. Здравствуйте, уважаемая Радио Брест. Хочу передать привет любимой моей подруге Дарье. Хорошего дня тебе и настроения отличного. Ну что ж, Дарья, вам летит приветик от вашей подружки Ольги. И да, друзья, я желаю вам всем хорошего продолжения дня и прекрасного настроения, чтобы вы наслаждались каждым мигом, каждым моментом этой жизни и этой чудесной среды. Так, нам написал Сергей. Поздравляю мою жену Лену с годовщиной свадьбы. Леночка, нам сегодня 10 лет вместе. Спасибо за каждый день, за твою улыбку и за то, что ты делаешь меня лучше. Люблю тебя. Лена, с годовщиной мы вас поздравляем. Сергей, 10 лет – это ведь такая целая жизнь. Это тысячи маленьких моментов, которые складываются в одну большую историю любви. И надеюсь, что эта история любви будет продолжаться еще очень-очень много и долго. Сообщение от Галины. Поздравляю мою невестку Катю с рождением дочки. Катюша, ты большая умница. Пусть малышка растет здоровой, счастливой и похожей на маму. А мы бабушкой с дедушкой уже вовсю готовим подарки. Подарки это хорошо, тем более от бабушки с дедушкой. Но мы поздравляем с пополнением Катю. Рождение внучки – это действительно, это ведь особенное трепетное счастье, особенный момент. Вот когда такие теплые слова говорит свекровь, поддерживающие слова, это значит, что все в семье прекрасно и правильно выстроено, и все с большой любовью. Ну что ж, друзья, ваши сообщения закончились, к сожалению. Но вы нам сможете написать только уже в следующий раз, завтра. Завтра ждем ваши сообщения ровно с 13.00 до 14. Да, спасибо вам за эту волну тепла и добра. И я скажу так. Каждое ваше сообщение я читаю, мы читаем с большим трепетом, с большим уважением. Нам очень-очень приятно, когда вы пишете что-то теплое про Радио Брест, про наши эфиры. Поэтому да, продолжайте писать, в том же духе продолжайте. Ну, я с вами не прощаюсь, у нас еще целый час, ровно до 15.00. Классной музыки, интересных историй, новостей и совместного времяпровождения. А, подождите, тут я уже собралась заканчивать час приветов поздравлений, а нам тут прилетело это сообщение от Тамары. Поздравляю с днем рождения сестричку Елену Волкович. Здесь правильно сказала. Желаю чудесного настроения, крепкого здоровья и самого лучшего. Пускай каждый новый день будет лучше предыдущего. Действительно, мы желаем всего самого-самого наилучшего сестре Тамары, Елене. Пусть все ваши желания сбываются. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Ваши сообщения закончились. Опять же таки говорю, я с вами не прощаюсь. Да, не забывайте, что сегодня прекрасный день матери. Не забудьте написать уже просто теплое сообщение в Телеграме или где-нибудь в Вайбере своей мамочке или бабушке. Ну а в студии с вами Машка Чуловская. Я с вами остаюсь до 15.00.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. В Беларуси стартовала неделя родительской любви. Она объединяет сразу два праздника. День матери, который страна отмечает сегодня, и День отца. Его отпразднуем 21 октября. В течение недели по всей стране десятки знаковых событий. От торжественных приемов и культурных инициатив до правовых консультаций и просветительских проектов. Так, Министерство труда и соцзащиты запускает онлайн-школу для родителей. А в Минской области пройдет патриотический форум отцов. Представители Белорусского союза за женщин и Минздрава поздравят женщин, которые станут мамами в эти праздничные дни. Специальные семейные программы подготовили музеи и библиотеки. Главный смысл недели родительской любви – еще раз напомнить о ценности семьи. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» сегодня начался 20-й областной слет молодых семей «Вера, надежда, любовь». Юбилейный форум объединил активные и творческие семьи первого региона. В двухдневной программе три насыщенных блока – духовно-патриотический, конкурсно-творческий и спортивно-интеллектуальный. Сегодня участники почтили память защитников Отечества, возложив цветы к плитам на площади церемониалов. Состоялась встреча с настоятелем Свято-Никольского гарнизонного собора в Брестской крепости. Протоиереем Виталием Хановцом. Через час стартует спортивная эстафета, а после состоится семейная интеллектуальная игра, конкурс визитных карточек и презентация приготовленного блюда. Завершит программу первого дня вечер знакомств и дискотека.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Белорусские пограничники задержали иностранку, которая пыталась выехать за границу по паспорту двоюродной сестры, сообщили в Госпогранкомитете. В пункте пропуска Брест девушка предъявила для проверки паспорт Республики Мали. Документ вызвал подозрение у пограничника. Проверка показала, что паспорт ей не принадлежит. По словам иностранки, она не могла попасть в Евросоюз по своему паспорту из-за отсутствия визы, поэтому взяла документ у двоюродной сестры и попыталась выехать в Польшу. Далее хотела отправиться во Францию. Девушка задержана. Начат административный процесс. Помимо штрафа, нарушителю грозит еще и уголовная ответственность за использование заведомо подложного документа. И последнее. Уже в эту субботу, 17 октября, барановичи присоединяются к женскому хоккею. В Ледовом дворце пройдет мастер-класс для девочек. К участию в проекте приглашают девочек 6-8 лет. Наличие формы и умение кататься на коньках не обязательны. Все необходимое снаряжение предоставят организаторы. Начало мероприятия в 11 часов. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди. Днем на большей части территории области кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9 тепла, днем от 8 до 13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. Бресте ночью 7-9, днем 11-13, выше 0.
0: Радио Брест.

0: будни это легко.
1: Ну что ж, снова здесь я с вами. Надеюсь, я вам еще не надоела. Напоминаю, что с вами в студии Маша Качаловская. Качаловская, да. И знаете, вот я только что посмотрела на часы и действительно не поверила своим глазам. Ведь прошло уже целых 2 часа, мы приближаемся, ну, почти к концу этого дня. А почему же время так быстро летит? Опять же таки, ну, скажу, не побоюсь, что время в хорошей компании всегда летит незаметно. Друзья, как ваше настроение к этому часу? Надеюсь, бодрое и позитивное, не забывая, учитывая тот факт, что, ну, рабочий день еще не закончен. У меня для вас, чтобы скрасить ваш будничный день, среду, новость, которая, возможно, заставит помечтать или же поменять профессию. Так вот, ну или же просто отвлечься от суеты офисной, от каких-то дедлайнов и каких-то коллег, да, которые вам докучают. Вот, в Антарктиде срочно ищут смотрителя пингвинов. Именно смотрителя пингвинов, да, смотреть на пингвинов. Местный исследовательский центр разместил вакансию с зарплатой примерно, если переводить на наши белорусские, это 6 000 рублей белорусских. Главная задача – считать пингвинов, которые ходят вокруг. Сотрудника ищут сразу на 5 месяцев из условий бесплатное проживание, трансфер и 3-разовое питание. Ну что же может быть лучше? То есть ты такой приезжаешь, смотришь на пингвинчиков, ну, считаешь их, да, немного прилагаешь усилий, тебя кормят, ты спишь, надеюсь, в тепле, не на улице, да, потому что в Антарктиде холодно, и все, наслаждаешься, а потом получаешь еще денежку. Но вот только мы не уточнили, зарплата это за все 5 месяцев или за 1 месяц? Вот это очень большой вопрос. Ну, действительно, я бы хотела, туда бы, знаете, так съездить на один разочек, просто посмотреть, потому что, ну, я очень люблю пингвинов. Только вот единственное, что проблема, все эти 5 месяцев придется забыть на 5 месяцев про магазины, про кофеечек с кофеин, вкусный-вкусный, и без теплого моря, хотя, знаете, ну, многие из нас не живут около моря, да, и без привычного еще и Wi-Fi. Ну, знаете, зато пингвины, зато много-много пингвинов. Друзья, вот скажите, вы бы согласились на такую работу? Пишите нам на студийный вайбер, было бы интересно узнать. А пока вы упакуете чемоданы, возможно, на зимовку, или все-таки остаетесь в городе, для вас звучит отличная музыка.
0: Слушай наших.

0: Радио Брест.
1: Правило три, важных слова одна, что я оставлен.

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухне-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
5: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
6: Что?
5: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио Брест.

0: будни это легко.
1: Ну что ж, друзья, 14.23 на наших студийных, и с вами снова я, Машка Чаловская, сижу тут, разговариваю и готова делиться с вами еще интересными новостями. Мы продолжаем наш эфир, и у меня есть новость из разряда психологии, которая, я уверена, касается каждого из нас без исключения. Я думаю, что наверняка с каждым такое происходило. После разговора вы можете думать, думали, что, допустим, понравились человеку гораздо меньше, чем это было на самом деле. Ну, то есть, например, вы познакомились, например, возьмем вот девушку, да, красивую девушку, она познакомилась с парнем, и вот произошел диалог, эта девушка идет домой и думает, что же я там такого говорила, вот он сейчас подумает, вот я там запнулась, и я там как-то не так посмотрела. Вот, да. И очень много таких, на самом деле, мыслей. И у этого явления есть свое научное название. Разрыв симпатии. В кавычках, конечно же. После общения люди нередко сильно недооценивают, насколько хорошо их воспринял собеседник. То есть нам кажется, что мы сказали что-то неловкое, и часами вспоминаем неловкие паузы, неудачные фразы. Там, зачем же я ей сделала этот комплимент? Он был лишним. А на самом-то деле этот комплимент был как раз к месту. При этом человек, напротив, мог вот-вот действительно вообще не придать никакого значения этому. И мы часто оцениваем себя гораздо строже, чем нас оценивают окружающие. Поэтому, ну, друзья, не спешите после хорошего разговора или, возможно, даже плохого разговора разбирать каждую свою фразу по секундам и заниматься, ну, чем заниматься? Вот этим вот копанием и закапыванием себя. Возможно, все прошло намного лучше, чем вам даже казалось. А даже, знаете, если прошло как-то что-то плохо, да, ничего страшного, это опыт, это жизнь. В этой жизни ничего не бывает, вот, чтобы все шло так вот, знаете, гладко-гладко, как будто бы вот вы едете по льду. Нет, вот к сожалению или к радости. Да, но такие явления у нас постоянно есть название такое. Вот можно, что, как себе помочь в такой ситуации, да, можно просто сказать себе, это просто разрыв симпатии. Вот действительно, если у вас произошла вот такая вот ситуация, такая вот встреча, и просто выдохнуть. И не нужно вот эти все прокручивать разговоры в голове и эту ситуацию не отпускать. Отпустите же вы ее уже наконец и забудьте. Да, друзья, ну не забывайте, забудьте о ситуации, но не забывайте, что наш эфир продолжается ровно до 15.00. С вами в студии Машка Чаловская. Интересная музыка, интересные новости, все самое-самое лучшее только для вас.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду, температура воздуха по области ночью 4,9 тепла, днем от 8 до 13, в Барановичах ночью 4,6, днем 9,11, в Пинске ночью 6,8, днем 10,12, в Бресте ночью 7,9, днем от 11 до 13 выше нуля.
2: Реклама.
3: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наша музыка.

0: будни это легко.
1: Да, действительно, будни это легко, особенно в компании вместе с вами. Ну что ж, мы с вами продолжаем совместное времяпровождение ровно до 15.00. С вами в студии Машка Человская. Радую вас интересными новостями. Вот что я тут вычитала. Да, эта новость звучит как кадр из фильма. По моему мнению, вы сейчас оцените. Парень создал кольцо, которое позволяет управлять экраном прямо в воздухе. Я сейчас поясню, как это вообще выглядит. Возможно, вы не очень понимаете. На палец надевается специальная черная кнопка, и на эту кнопку во время того, как вы, допустим, пытаетесь что-то нажать, вот вместо клавиатуры просто идет прикосновение к устройству, и все. И не нужны никакие мышки, никакие специальные непонятные вот большие клавиатуры для того, чтобы переключить, например, ваш любимый рилсик, который вы смотрите. Этот гаджет отслеживает движение руки и превращает их в команды. То есть ты двигаешь пальцем, и перемещается курсор. Сжимаешь палец, происходит клик. Так можно листать действительно, да, любые какие-нибудь вот TikTok, например, да, TikTok радиообреста. Рисовать на планшете или даже отправлять сообщения, вообще не касаясь экрана. Мне кажется, что интересная находка для людей, кому важно, чтобы пространство было, знаете, таким вот минимализм, чистый минимализм. Представьте, да, у вас стоит компьютер и нет клавиатуры. У вас спрашивают, а как же так вы живете? А вы говорите, мы современные, у нас тут просто вот такая вот кнопочка на пальце, и все, ничего делать не нужно. Действительно удобно. Сидишь, вот, например, в автобусе, руки кладешь в карман и листаешь себе ленту в телефоне одним лишь движением пальца в воздухе. Люди, наверное, будут думать, ну да, какая-то магия, как же он так делает. Хотя, знаете, если честно, наверное, я задумалась, мне бы подарили такое кольцо, вот эту кнопку заветную, я бы сидела, и, наверное, я бы использовала эту кнопку как антистресс. У меня бы потерялась точно половина важных сообщений. Я бы просто постоянно увлекательно нажимала бы, размахивала бы руками в воздухе и пыталась бы поставить лайк всему, чему вижу, или ответить на звонок. Но да, технологии шагают вперед с невероятной скоростью, это радует. Да, но, наверное, я лучше остановлюсь на обычной клавиатуре. Но вот если задуматься, это ведь на самом деле логичный шаг. Мы вот в детстве мы всегда общались с миром через жесты. Мы брали игрушки, да, в руки, мы махали руками, мы показывали пальцы, правильно? То есть там, сколько тебе дали конфет, считали на пальцах. А потом нас посадили за какие-то клавиатуры, за какие-то экраны. Вот, пожалуйста, технологии сделали полный круг и вернули нам наши естественные движения. Только теперь вместо того, чтобы тянуться, например, не знаю, к яблоку, мы листаем ленту в социальных сетях. Ну а что, прогресс-то однако, да? Друзья, вот пишите нам, можете написать на студийный вайбер, купили бы вы такое кольцо? И вот, или вы предпочитаете старые кнопки и никаких вот этих вот новшеств непонятных, вообще мало ли что, да, оно может подвести и сломаться, и что же теперь делать, да, как отправить сообщение любимой маме сегодня, День матери, напоминаю, друзья, пишите сообщение, пока не поздно, обязательно поздравьте мам, бабушек. Ну, а я с вами остаюсь до 15.00, Машка Человская на связи.
0: Радио

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
6: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши песни.

0: будни – это легко.
1: Будни, действительно, это легко. Опять же таки скажу, что не побоюсь этого слова. В хорошей компании будни – это всегда легко. Да вообще не только будни. Любой день, даже выходной, приятно провести в теплой и приятной, любимой компании. Друзья, ну наш эфир плавно подходит к своему завершению, своему финалу. Чтобы вы не грустили, а я-то грущу, вот чтобы поднять настроение, я вам дам совет. Вот вы хотите прожить дольше? Я хочу. И, друзья, не обязательно для этого геройствовать и полностью резко менять весь свой образ жизни. Знаете, как часто бывает? Все. С понедельника новая жизнь, новый я. У меня будет подъем в 5 утра и много всего такого, знаете, непривычного. Так вот, исследование. Что же нужно делать для того, чтобы не менять полностью образ жизни? Нужно что сделать? Исследование из одного университета показало, что небольшие крошечные улучшения сна, например, или физической активности и питания связаны с увеличением продолжительности жизни почти на 10 лет. Для выигрыша даже в один год жизни изменения могут быть очень скромными. Что это? Всего 5 минут дополнительных минут сна. 2 минуты физической активности и еще половинка, например, вот чашки овощей в день, если вы не кушаете овощи, да. То есть это поможет вам, смотрите, это помогает закрепить вот эту вот постоянную нанизывание привычек. Там, вот вы нарезали фрукты, пока готовится ваш утренний кофе. Немного ускорили, допустим, шаг во время обычной прогулки или просто оставили телефон подальше от кровати на ночь. Встали, прям, да, встали, и не около кровати положили, а прям далеко-далеко положили. И вот не нужно действительно геройствовать, бежать в марафон. Достаточно маленьких шагов. Самое главное, чтобы эти шаги были регулярными, а еще важнее всего, чтобы эти шаги были в удовольствие. Получать удовольствие от этой жизни. И тогда действительно вы проживете намного дольше, поменьше стресса. Ну а с вами была я, Маша Кочеловская. Прощаюсь все-таки с вами. Это грустно, но мы завтра встретимся с вами в это же время с 12 до 15.00 совместно с моим напарником, любимым Женей Филинович. Завтра будет, конечно же. И мы снова встретимся и побежим вперед покорять вершины будничной недели, будних дней. Ну что, пожелаю вам берегите себя, заботьтесь о своих маленьких привычках, маленьких любимых привычках. Хорошего вам продолжения дня, ну и пока. Радио Брест. Oh, shit, baby.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко во время посещения Брестского государственного университета имени Пушкина рассказал, как цифровизация внедряется в электоральный процесс. Он акцентировал внимание на том, что передовые технологии проникают во все сферы. «Мы тоже анализируем все эти процессы, в первую очередь у наших коллег. По нашему мнению, цифровизация сегодня должна закрывать так называемые рутинные процессы, с которыми сталкиваются организаторы выборов. В частности, это расширение возможностей для доведения информации до избирателя, каналы передачи определенных данных», отметил Игорь Карпенко. При этом он подчеркнул важность обеспечения безопасности, поскольку цифровые системы могут подвергаться хакерским атакам. Стремительно развивается искусственный интеллект. Его тоже пробуют использовать во время электоральных кампаний. В Брестском государственном университете имени Пушкина к 2028 году обновят комплекс лабораторий естественно-научного профиля. Об этом сообщил ректор вуза Юрий Голубев. В университете без влияния на учебный процесс занимаются ремонтными работами и переоснащением. В частности, в вузе приступили к модернизации спортивного комплекса. Преображаются общежития. Однако в приоритете учебная база, на обновление которой выделяются существенные финансовые ресурсы. В университете нацелены полностью обновить лабораторную базу факультета естествознания. Также модернизация коснется лаборатории физико-математического факультета. Во-первых, это наиболее востребованные специальности. Во-вторых, они наиболее материалоемкие. И лаборатории должны соответствовать последним веяниям в этой области. И мы стремимся это воплотить, отметил ректор.
0: Новости.
2: Поддержка семей с детьми нужна не только со стороны государства, но и со стороны работодателей. Об этом журналистам заявила заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова, передает Белта. По ее словам, для продвижения концепции семейно-ориентированной корпоративной политики 15 мая 2023 года было заключено соглашение между Министерством труда и соцзащиты, Федерацией профсоюзов Беларуси и Конфедерацией промышленников и предпринимателей о реализации инициативы компании «Дружественные родителям». Сегодня к этой инициативе присоединилось уже около 900 организаций. Наниматели бизнеса должны быть заинтересованы в демографическом развитии страны не менее, чем само государство. Наша общая задача – сформировать единую социальную среду, в которой семья, воспитывающая детей, занимает центральное место, отметила Юлия Бердникова. И в завершение. В условиях сокращения светового дня, переменчивой осенней погоды и меняющейся в связи с этим дорожной обстановкой, госавтоинспекция усиливает контроль за соблюдением правил, сообщили Белта в МВД. Главная цель проводимых мероприятий – снижение аварийности и защита наиболее уязвимых участников дорожного движения – велосипедистов, водителей средств персональной мобильности и пешеходов, отметили в министерстве. Не останется без внимания инспекторов и физическое состояние участников дорожного движения. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди. Днем на большей части территории области кратковременные дожди. Ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 4 до 9 тепла, днем от 8 до 13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13, выше 0.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше нуля.
2: Реклама.

0: торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Знай наших. Crashing.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Расчетная норма рабочего времени на 2027 год установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты номер 81 от 6 октября 2026 года. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. Расчетная норма рабочего времени при полной норме его продолжительности составляет для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье 2050 часов. Для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье 2031 час. В Лунинецком райисполкоме прошло совещание по строительству моста через Припять и подъездных дорог. Встречу провел заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук. Участвовали представители райисполкома, проектных и дорожно-строительных организаций. Обсудили графики работ, технические вопросы и

0: Координацию действий. Объект укрепит транспортные связи региона и даст импульс развитию Луниничины.
1: Новости.
0: К другим событиям. В сети фиксируются случаи рассылки вредоносных файлов военнослужащим. Злоумышленники отправляют аудиосообщения якобы от имени руководства управления боевой подготовки и прикрепляют к ним зараженные документы или ссылки. Переход по ним приводит к краже личных данных и полному заражению гаджетов. Ни в коем случае не открывайте подозрительные файлы и не переходите по ссылкам. Всегда проверяйте подлинность поступающих распоряжений через непосредственного руководителя по официальным и проверенным номерам. И в завершении информация от партнеров. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк – больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13, в Барановичах ночью 4-6, днем 9-11, в Пинске ночью 6-8, днем 10-12, в Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше 0.
1: Наша музыка.

0: Слово эксперту.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире рубрика «Слово эксперту» на радио «Брест». Меня зовут Алексей Лихович, и сегодня у нас в гостях человек, который знает о дорогах Брещины не понаслышке. Это начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Роман Волчек. Здравствуйте, Роман.
2: Добрый вечер.
1: Осень вступила в свои права. Темнеет раньше, дороги становятся коварнее. Сегодня мы поговорим о двух темах, которые объединяют одно слово – защита. Защита мотоциклистов в осенний период и защита от неожиданных встреч на дороге с лесными обитателями. Ну и начнем с водителей двухколесного транспорта. Роман, расскажите, как осенние условия, а именно туманы, дожди и холода, влияют на безопасность владельцев мотоциклов и мопедов?
2: Итак, о чем хотелось бы сказать, что смена календарных сезонов и наступление осеннего периода, оно неизбежно влекут за собой кардинальные изменения дорожных условий. Налицо визуальное сокращение светового дня, выпадение осадков, утренние туманы, ночные заморозки, у которых у нас уже единожды но были, опавшая листва на проезжей части. Все это знаменует собой финальный этап эксплуатации мотоциклов. Как бы хотелось бы оттянуть это, мы привыкли уже к хорошим осенним. Вот на сентябре были хорошие погодные условия, начало октября у нас было тепло, и мотоциклы наши, собственно, эксплуатировали, что можно было каждодневно видеть на улице. И, к сожалению, и аварийность у нас тоже мы видели. А если обычно октябрь у нас уже дорожно-транспортное происшествие не фиксируется, у нас, к сожалению, хоть и единичные, но есть эти случаи. Так вот, традиционно пора уже завершать мотосезон, и завершение этого мотосезона требует от владельцев двухколесной техники заблаговременной подготовки. Потому что есть случаи, когда еще необходимо, где-то жизненные условия говорят нам о том, что нужно еще поэксплуатировать мотоцикл. Так вот, нужно многим водителям довести до сведения о том, что у нас есть условия осенней непогоды, есть просто индивидуальные особенности, допустим, скажем так, температура ниже 7 градусов не позволяет резине реализовывать те характеристики, которые заложены в нее. И получается, что если мы будем игнорировать вот эти сезонные факторы риска, то неизбежно это повлечет за собой аварийные ситуации.
1: Ну вот ко всем факторам добавляется психологический фактор спешки или желание продлить мотосезон. А почему он часто приводит к аварии?
2: Да, это действительно не менее значимый фактор риска, как, кроме тех, которые я уже назвал. Именно психологическая составляющая завершения мотосезона, она играет очень важную роль. Стремление успеть насладиться последними теплыми днями, оно нередко подталкивает мотоциклистов к совершению, может быть, это и грубо слово прозвучит, но необдуманных поездок в условиях ухудшающейся погоды, когда проезжая часть покрыта водой, либо просто влажная, а видимость может быть ограничена различными метеорологическими условиями.
1: А что происходит с тормозным путем мотоцикла на осеннем асфальте?
2: Ну, я уже как говорил, у нас шины у нас рассчитаны на эксплуатацию в теплые температуры. Как правило, насколько вот смотрю по технической документации с определенными рекомендациями заводов-изготовителей шин для мотоциклов, чаще всего мы видим температуру по книгам, что 7 градусов у нас такая прям температура. Как только, если среднесуточные где-то или вообще есть у нас такие температуры уже ниже 7 градусов или 7, у нас уже шина не работает, условно скажем. Формально она соприкасается с асфальтом, но с учетом скорости, с учетом температуры, ее свойства снижаются к нулю. Кроме опорной функции, шина никакую не выполняет.
1: Да, но получается, если все намерзло, то есть 7 градусов снаружи, а асфальт-то еще холоднее будет.
2: Да, да, да. В осенний период становится, оно всегда характеризуется тем, что у нас ухудшаются сцепные свойства дорожного покрытия. В некоторых источниках и 10 градусов пишут, что резина теряет свою эластичность. Ну, все, собственно, это зависит от завода-изготовителя. Но одно следует помнить, что осенью у нас процент сцепления с дорогой катастрофически теряется и падает.
1: Так вот, как раз таки, раз мы заговорили о дороге, отдельная ловушка для байкеров – это та самая мокрая листва. Почему наезд на нее сравним чуть ли не с гололедицей? К чему приводят резкие маневры именно в таких местах?
2: Действительно, ситуацию часто усугубляют участки дорог, которые покрыты мокрой листвой, которая у нас благодаря ветру попадает на дороги, и по своим физическим свойствам листва на асфальте, она сравнима с гололедицей. В таких условиях любое ускорение, торможение, попытки сманеврировать, они мгновенно провоцируют занос, потерю управления и опрокидывание в лучшем случае. В худшем — создание аварийной обстановки для других участников дорожного движения и, к сожалению, последствия определенные. Это если у нас происходит столкновение, либо, не дай бог, наезд.
1: А вот если говорить о стиле вождения, ну, случилась такая необходимость, как должен измениться стиль вождения мотоциклиста осенью, какие основные правила особенно нужно соблюдать на дороге в этот период?
2: Ну, в первую очередь, необходимо понимать, что стиль вождения, он должен основываться в первую очередь на наших знаниях, то те, о которых я говорил. Мы должны четко для себя понимать, что при определенных погодных условиях мы должны выбирать определенную скорость транспортного средства, которая позволит нам, как нам прописано в правилах дорожного движения, принять меры к снижению скорости движения, принять меры к маневрированию в случае каких-то внезапных ситуаций, о которых мы сегодня еще поговорим подробнее, например, как дикие животные, выход внезапный. Вот. Понимание физики порождает понимание того, какую скорость мы должны выбрать. Потому что именно выбор скорости, как говорят правила дорожного движения, зависит от погодных, иных и метеорологических условий. И это самое главное, что нужно помнить. Вот. И в целом нужно понимать, что если на маневр определенный при теплой погоде нам достаточно такого усилия, которого мы привыкли, то в осенний период достаточно легкого воздействия на руль и произойдет падение, если говорить про ту же листву, если мы подскользнемся. Поэтому свой стиль нужно менять в такой степени, что мы в первую очередь выбираем скорость движения и, во-вторых, безопасный интервал, который позволит в случае внештатных ситуаций безопасно сманеврировать и попытаться избежать столкновений, наездов или опрокидывания. Это самое главное, два базовых правила. А вообще лучше всего, как бы мне не было прискорбно, так как я тоже являюсь мотолюбителем, как бы не было прискорбно, но мотоциклы пора накрывать чехлом и ставить уже на зимнее, осеннее, так скажем, хранение до теплых погодных условий. Потому что, как показывает практика, у нас в этом году в октябре по сравнению с прошлым годом регистрируются случаи ДТП. И, как правило, это у нас опрокидывание. В единичном случае у нас был наезд на дикое животное в этом году на мотоцикле, в результате чего пассажирка получила травму различной степени тяжести.
1: Одним словом, то есть все, уже в гараж. Лучше в гараж. Да. Ну и по поводу защиты. Некоторые считают, что в прохладную погоду, понятно, что мы одеваемся теплее, соответственно, думаем, что куртки, все остальное, что можно пренебречь частью экипировки. Насколько критично использование полной защиты именно в осенние дни?
2: В последнее время часто, вот мне сейчас сразу вы задали вопрос, мне вспоминаются ролики из наших мессенджеров. Очень часто сейчас стало в мессенджерах появляться и в социальных сетях ролики, когда мотоциклисты без экипировки падают. И мне нравятся комментарии людей, такие простые, живые, там где: а что ж от мотоциклиста останется, если он упадет на ходу? То есть без экипировки, он как в шутке, шутят люди, что может истереться до ушей, скажем так. Так и здесь. Если у нас есть защитная экипировка, это защитный слой, который мы оставим на асфальте и не повредим себя. Использование экипировки, оно не только в осенний период, где оно остро необходимо, но вообще в течение всего мотосезона этот вопрос стоит остро. И не только даже использование экипировки, а правильное ее крепление, размещение на теле, использование правильного размера этой экипировки, поскольку инженеры, проектирующие эту экипировку, они рассчитывают определенные условия воздействия. Скажем так, как это у нас показывает практика, к сожалению, в случае ДТП с несовершеннолетними, я более прям детально в эту проблему погружен. У нас несовершеннолетних часто при дорожно-транспортных происшествиях с участием мототранспорта шлем из-за того, что он неправильно размещен на голове, неправильно закреплен, шлем свою функцию не выполняет по простой причине, что при падении он просто отлетает в сторону, и несовершеннолетние получают тяжелые травмы. Вот это как раз таки грубый, но настоящий живой пример защитной экипировки. Вот. Важно помнить, что экипировка у нас еще должна вот в осенний период учитывать вот эти вот погодные условия. То есть у нас сейчас слякоть, дождь есть, и мы сами понимаем, что при движении по загородной дороге во время выпадения осадков у нас руки быстро замерзают, начинают скользить по рулю, и чем-то чревато, не нужно иметь больших познаний в области физики.
1: Ну что ж, спасибо большое. Небольшой перерыв музыкальный в нашем эфире. Мы вернемся и далее узнаем, что делать в осенний период, когда наши дороги, а точнее даже большие трассы, иногда превращаются в самое настоящее автосафари.
0: Радио Брест.

0: Слово эксперту.
1: В 16.23 на наших эфирных мы продолжаем. Это рубрика «Слово эксперту». Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Роман Волчек. Ну и одна из тем, которую мы сегодня подняли еще в самом начале нашего эфира, это тема встречи с братьями нашими меньшими. Ну, как сказать меньшими? Далеко не меньшими, потому что обычно это лоси, косули и другие крупные животные. Именно о том, как обезопасить себя, да и, собственно, не стать причиной гибели того же самого лесного гостя. Давайте поговорим далее. Наступила осень, мы все чаще слышим о случаях выхода диких животных на дороге. Вот почему именно этот осенний период считается самым-самым опасным?
2: Знаете, даже вот по пути сюда в студию сегодня вот проводили рейдовое мероприятие совместно с представителями инспекции охраны природной растительного мира. С телевидением отрабатывали рейдовое мероприятие. Вот чаще люди даже сами обращают на это внимание, что действительно выход животных, он у нас характерен наиболее осеннему периоду. Как говорят специалисты, это тот период, который характеризуется гоном животных, они ищут новые кормовые базы перед зимой. И как бы вот вы говорили, что гости наши, да, скорее, наверное, мы гости у них, потому что через лесные массивы это мы дороги прокладывали. И очень важно учитывать этот нюанс, о котором мы рассказываем здесь в студии, потому что, к сожалению, случаи ДТП не единичны, и каждый такой случай, он имеет свои трагические последствия. Для общего понимания я приведу статистику. У нас с начала этого года с участием диких животных, вот за 9 месяцев, я именно буду точнее, за 9 месяцев того года с участием диких животных произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, один человек погиб и 9 ранено. То есть получили телесное повреждение, которое с условным индексом тяжкие там однозначно есть. Вот, то есть это люди получили тяжелые увечья. И в первую очередь важно доводить до людей вот те основы профилактики, о которых сегодня вот пойдет у нас дальше речь.
1: Вот самое частое удивление водителей – это почему лесной, ну, мы же обычно привыкли, что животное видит нас, боится и убегает. Почему лесной обитатель не убегает, а буквально бросается под колеса? Что вообще происходит с животным в момент, когда на него направлен тот самый свет фар?
2: Изучая данную проблематику, погружаясь в нее, даже для себя открыл такой раздел психологии, как зоопсихология. Вот. Многие животные, крупные, особенно копытные, они от света фар транспортных средств, они просто-напросто дезориентируются. И они не воспринимают автомобиль как источник опасности для себя. Для них это что-то новое. В некоторых случаях животное замирает, останавливается ровно в той точке, в которой оно было ослеплено светом фар. Некоторые животные реагируют так, что бросаются под колеса автомобилей, но они бросаются в определенных случаях. Как показывает практика, это происходит в том случае, если у нас там резкие звуки сопровождаются, то есть визг колес, сигнал. Почему и рекомендуем не пользоваться звуковой сигнализацией при виде этих животных, потому что это может спровоцировать его внезапный бросок под колеса транспортного средства. Очень важно в рамках данной темы заострить внимание людей на то, что при движении по дорогам, особенно республиканского значения, дорогам, которые имеют скоростные ограничения свыше 60 км в час, необходимо обратиться к базовому пункту правил, который у нас в разделе «Скорость движения транспортных средств». Мы должны для себя понимать, что выбранная нами скорость должна позволять нам остановить транспортное средство в случае внезапного появления животного, либо появления определенных каких-то препятствий, внештатных ситуаций, либо в противном случае хотя бы минимизировать тяжесть последствий для себя, для транспортного средства, для животного в случае вот его внезапного появления. Особенно внимательными необходимо быть вблизи лесных массивов и не менее внимательным, и вообще мы должны понимать, что миграция животных происходит в темное время суток либо в утренние часы, либо в вечерние. Это базовые основные правила. И также совместно с представителями, которыми занимаются лесохозяйством, тропы, маршруты движения животных, они тоже на карандаше у специалистов. И просто так поставить знак «дикие животные» не представляется возможным. Установка этих знаков, она четко установлена, но в тех местах, где, к сожалению, выход возможен, его вероятность высока. И мы должны четко понимать для себя, что если мы видим знак «дикие животные», мы должны как минимум снизить скорость движения и повысить внимание, взяться за руль двумя руками и управлять транспортным средством с максимальной осторожностью. Имеют место случаи, когда дикое животное появилось у нас в поле зрения, мы видим его. В таком случае, и эта практика у нас работает, как показывают тут даже мои наблюдения, часто передвигаюсь по территории республики, что важно обозначить другим участникам дорожного движения. Включить аварийную световую сигнализацию, как-то обозначить, показать, что здесь что-то не то, принять меры к снижению скорости и тем самым проинформировать других участников дорожного движения. И здесь важно понимать, что если движущееся впереди нас транспортное средство, точнее его водитель, подал специальную световую сигнализацию, то значит что-то здесь не то и необходимо также снизить скорость движения.
1: Так, я смотрю, мы уже потихонечку переходим к алгоритмам действий, и вот о нем мы поговорим буквально через некоторое время, а пока музыкальная пауза и прогноз погоды в середине этого часа.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9 тепла, днем 8,13. В Барановичах ночью 4,6, днем 9,11. В Пинске ночью 6,8, днем 10,12. В Бресте ночью 7,9, днем 11,13. Выше нуля.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: как деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Слово эксперту.
1: «16.37» на эфирных. Рубрика «Слово эксперту» продолжается. И сегодня мы говорим об очень опасных осенних факторах. Мы уже обсудили мотоциклистов и закрытие мотосезона, которое уже необходимо было бы сделать для безопасности и самих мотоциклистов, и безопасности на дороге. Ну и продолжаем говорить о нежелательных встречах с природой на оживленных трассах. Итак, как заметить зверя в темноте еще до того, как он выйдет на дорогу?
2: Отвечая на ваш вопрос, опять возвращаюсь к нему, который из раза в раз при общении с вами говорю, пункт 7.2 правил дорожного движения, что водитель обязан соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным и взаимовежливым, то есть внимательным, нам необходимо быть предельно внимательными и сконцентрированными. Как я говорил уже перед паузой музыкальной о том, что мы должны предвидеть эту ситуацию, мы должны ее понимать, что если мы едем вне населенного пункта, скорость движения у нас не только лишь знаком определяется, она еще определяется погодными, метеорологическими условиями, потому что может быть туманность, явление такое, как туман, у нас сейчас очень часто, особенно по утрам, и мы должны понимать, что в направлении видимости сможем ли мы для себя должны в первую очередь ответить на вопрос, сможем ли мы остановить в пределах видимости машину свою, либо же нет. Очень важно обращать внимание на дорожные знаки, предупреждающие. Знак 1.25 «Дикие животные». Он не устанавливается просто так, он обязательно согласуется, он изучается перед установкой возможности его размещения. И если мы видим этот знак, мы должны снижать скорость такую, о которой я уже говорил. И именно правильный выбор скорости, он зачастую позволяет, если не предотвратить беду, то минимизировать последствия.
1: Даже, наверное, история и с утомленностью, потому что это тоже внимание, это тоже это самое. То есть ни в коем случае уже в утомленном состоянии, про нетрезвое просто молчим. Вот это априори нарушение, и утомленное состояние в таком, при движении именно по таким опасным участкам, конечно же, недопустимо. Вот если животное все-таки выбежало внезапно на дорогу, что же должен сделать водитель? Почему вообще везде настоятельно рекомендуется не пытаться ни в коем случае зверя объехать?
2: Так, у нас есть различные ситуации. Животное у нас может находиться, будучи бодрым, здравым на дороге, остановиться, и мы видим его. В таком случае от лица госавтоинспекции настоятельно рекомендую снижать скорость движения, принять экстренное торможение, не терять визуальный контакт с препятствием в виде животного, держать руль двумя руками, принять экстренное торможение и ни в коем случае, это самое главное, уважаемые радиослушатели, рекомендация не менять траектории движения именно в той части, что связано с выездом на полосу встречного движения, либо в встречном направлении выезд. Ни в коем случае не делайте этого. Если вы понимаете, что в пределах своей полосы движения вы сможете объехать, да, здесь можно пытаться объехать, маневрировать, но ни в коем случае не выезжать на полосу встречного движения, потому что имеют место случаи, имеется у нас негативная практика того, что люди, пытаясь избежать наезда на дикое животное, выезжали на полосу встречного движения, где происходило столкновение со встречным транспортом. А как мы помним из предыдущих выпусков вот нашей программы, у нас самое страшное, самый аварийный маневр – это либо обгон, либо вообще выезд на полосу встречного движения. Там у нас ситуация печальная в случае ДТП. И именно очень важно находиться в своей полосе движения и не допускать выезда на встречку.
1: Ну вот если столкновение избежать, к сожалению, никому ни в коем случае не желаю, не удалось, каков алгоритм действий водителя?
2: В первую очередь мы должны вспомнить базовое правило безопасности. Это первое. Строго-настрого включить аварийную световую сигнализацию. После того, как мы включили аварийную световую сигнализацию, нужно себя осмотреть на предмет повреждений, оценить дорожную обстановку вокруг транспортного средства, то есть путем элементарного осмотра по сторонам, вперед, назад, влево, вправо, либо с использованием зеркал заднего вида. Мы оцениваем ситуацию. Опять же, так как у нас это происходит наиболее часто в темное время суток, мы должны выйти из машины и, во-первых, обозначить себя, а это у нас жилет повышенной видимости, и обозначить место дорожно-транспортного происшествия во избежание столкновения с другими транспортными средствами, либо во избежание наезда водителями других транспортных средств. Мы должны максимально себя, в первую очередь, и других участников дорожного движения обезопасить, выставить знак аварийной остановки, который у нас должен быть в автомобиле, и надеть жилет повышенной видимости. Очень часто вижу ситуацию на автодороге М1, вот особенно у нас в Брестской области, иногда, когда приходится ездить, водители еще, вот я как рекомендацию слушателям дам, надевают налобный фонарик. Тоже очень хорошее средство обозначения. Кроме жилетки, еще и налобный фонарик. Очень хорошо видно перед собой. Мы не отвлекаемся ни на фонарик, ни на гаджет в руках. И водитель дополнительно себя освещает. Вот. И после того, как мы приняли меры по безопасности, меры безопасности, мы сообщаем о случившемся по телефону 102. Аналогичная ситуация, если мы просто стали свидетелями того, либо обнаружили погибшее животное на дороге, мы тоже как... Не только как водитель, а вообще как люди, мы должны общечеловеческие принципы мы должны реализовывать. Мы должны также обозначить место дорожно-транспортного происшествия, которое ранее произошло, обозначить животное, обозначить себя и сообщить о случившемся по телефону 102. Сотрудники госавтоинспекции нацелены на оказание помощи, но еще раз говорю, самое важное – обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения. Дополнительные рекомендации, исходя из личного опыта, хочу сказать, что не следует подходить близко к крупным животным. Зачастую они могут прийти в себя, могут попытаться, могут, получив травмы, оставаться живыми, оставаться подвижными относительно небольшого участка, и они могут ранить вообще того человека, который подойдет к ним, потому что это, опять же, зоопсихология у нас такова. Вот, обращаясь к радиослушателям, я вот, если уже, к сожалению, не удалось избежать ДТП с дикими животными, я напоминаю, что у нас есть еще такая ответственность за предусмотрена, как административная и уголовная, за незаконное действие в отношении диких животных.
1: А, то есть присвоить трофей может оказаться слишком дорогим.
2: Совершенно верно, да. Следует понимать, что незаконное перемещение, транспортировка или разделка диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, вот от которых я говорю, если мы увидели погибшее животное, либо частей животных в крупном размере, либо на территории заповедника, национального парка, заказника, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, где установлен контрольно-пропускной режим, либо вообще диких животных, виды которых заведомо для человека включены в Красную книгу Республики Беларусь. Так вот, их действия любые в отношении животных, либо их частей, наказываются штрафом. Может быть предусмотрен арест, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет, в зависимости от квалификации или в зависимости от тех действий, которые будут совершены.
1: Одним словом, да. Это все это из природы, и там оно должно остаться. Для того, чтобы быть охотником, нужно соответствующее иметь и удостоверение, и знать сезоны охоты. Это не охота, это все-таки происшествие. Ну и давайте подводить черту нашему сегодняшнему разговору. Что бы вы хотели пожелать нашим слушателям, всем абсолютно автомобилистам, при движении по проезжей части в осенний период?
2: Я даже с вашего разрешения не только для движения, но и для пешеходов и вообще для всех радиослушателей, для всех сограждан. В первую очередь хотел бы напомнить о том, что осенний период, он всегда с точки зрения дорожной безопасности характеризуется сложностью своего периода, как и зима. Если зимой мы уже понимаем, что у нас уже температура отрицательная, уже зимой в любом случае холодно, в любом случае возможны заморозки, то осень — это такой непредсказуемый сезон, который у нас может характеризоваться внезапно заморозками, внезапным каким-то резким появлением.

0: Роман Волчек.
1: Слово эксперту.
2: Реклама.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
4: Ищите идеальную пару. Воскона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
5: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 749-7 и на сайте eработа.бай.
6: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
7: Рассрочка до 6 месяцев.
6: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Размер платежа имеет значение.
9: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
10: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
9: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
10: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
9: И по телефону 146.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. К неделе родительской любви Белстат рассказал, во сколько лет белорусы вступают в брак и становятся родителями, а также чем обычно занимаются мамы и папы. Средний возраст белорусок, впервые вступивших в брак, 26,7 лет, белорусов 29. Примерно в этом же возрасте у них появляются первые дети, последующих чаще рожают после 30. Типичная мама, замужняя горожанка с дипломом вуза или колледжа, воспитывающая двоих детей, обычно она работает в образовании или торговле. Типичный папа тоже городской житель с высшим или средним специальным образованием и двумя детьми. Чаще всего отцы заняты в промышленности или строительстве. На начало текущего года в Беларуси проживало более 4 миллионов женщин и 3 миллиона 200 тысяч мужчин старше 18 лет. Сегодня в честь Дня матери управляющий делами Брестского горосполкома Сергей Яйчук посетил ЗАГС, чтобы поздравить 5 семей с этим прекрасным праздником. В торжественной обстановке родителям были вручены свидетельства о рождении их малышей. Это самый первый документ в жизни человека, символизирующий начало большого пути и огромную ответственность, которую берут на себя родители.
0: Новости.
1: Завтра в агрогородке Муховец пройдут чемпионат и первенство Брестской области по легкоатлетическому кроссу. С 11 до 16 часов на участке автодороги Р-17 по улице 60 лет Октября от железнодорожного переезда до гостиничного комплекса «Лагуна Янтарная» будут действовать ограничения. Максимальная скорость 40 км в час. По правой стороне дороги будет установлен знак «Остановка запрещена». Водителей просят учитывать данные изменения и соблюдать требования дорожных знаков. По 21 октября в библиотеках Пинской городской централизованной библиотечной системы проходит неделя родительской любви «Дружная семья. Крепкая страна». В рамках недели участников ждут информационно-просветительские встречи, разговоры о традиционных семейных ценностях, беседы о важности семьи и уважении к родителям и старшему поколению, книжно-иллюстративные выставки «Все начинается с семьи». И в завершении информация от партнеров. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29-324-66-66. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше 0.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 17.05 на эфирных. Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие два часа я вместе с вами. Все для того, чтобы рассказывать массу интересной и полезной информации. Ну и, конечно же, поздравить всех тех, кто закончил рабочий день, с тем, что они уже движутся вместе со мной, любимой радиостанцией «По дороге домой». Кстати, дорогие друзья, если вы за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну и если стали свидетелями факторов, которые это самое дорожное движение затрудняют, обязательно незамедлительно пишите об этих факторах нам на наш студийный Viber 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Нам это важно, нам это нужно. По части информации, сегодня познакомлю вас с еще одним белорусским исполнителем, любителем всего белорусского и белорусского языка. Пожалуйста, рубрика «Слухай наших» в следующем часе. В радиокомпасе мы отправимся в такую часть Брестского региона, где можно попробовать, не то что попробовать, побывать в месте, где история измеряется сотнями тысяч лет назад. В рубрике «Разгрузка» будем управлять гневом, ну а также узнаем в рамках «Ну и новостей», кто же работает садовником на одном гольф-курорте. Это действительно интересно, во всяком случае забавно, так это точно. Что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро это та самая Мадонна и «Give it to me». Башенок, Cheat Codes Frawley Towers чуть пораньше. Ну и самая дорожная песня «Асфальт» от Ольги Серябкиной буквально через одну музыкальную композицию от Анны Трубецкой.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
4: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
5: Что?
4: Цены упали! Новая «Лада» от 29 тысяч 900! Срочно едем в «Лада»! Подробности на lada-da.by.
6: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: В кино с 8 октября. Морские свинки не умеют плавать, зато они умеют летать и даже разговаривать.
8: «Провиденс» наделяет речью свою морскую свинку.
9: Это не сработает.
10: Это мой голос!
7: Летим в кругосветное путешествие вместе с «Провиденс» и ее говорящей морской свинкой.
8: Я лечу!
10: В этом и проблема!
7: «Волшебное перо» в кино с 8 октября.
11: Категория 6+.
12: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
13: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
14: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
15: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: 17:25 на наших эфирных, и мы продолжаем. На очереди у нас забавная новость из мира дружбы человека и братьев наших меньших. Ну, как дружбы, тут скорее сотрудничество. Вот что мы подразумеваем, когда говорим сотрудничество человека и животных? Ну, наверное, какие-нибудь специально обученные собаки, которые трудятся на границе, в правоохранительных органах и так далее и тому подобное. Тут речь пойдет совершенно о представителях другого вида, да и специальность у них совершенно иная. На одном гольф-курорте в Португалии за растительностью следят необычные садовники. Каждый день пастух Андре Гонсалеш проводит по территории двух гольф-полей стадо, состоящее из 70 овец и 20 коз. Четвероногие работники поедают отросшую траву, колючие кустарники, молодые побеги оливковых деревьев. Таким образом, они помогают не только поддерживать на гольф-полях порядок, но и даже снижать риск возникновения лесных пожаров. Необычная договоренность между курортом и животноводом существует уже более 10 лет, и она выгодна обеим сторонам. Курорт экономит на расчистке территории, а животное Андре получают бесплатную еду. Гольфисты нередко забывают об игре, заметив четвероногих садовников, и начинают фотографировать их. Руководство курорта даже планирует организовать специальные экскурсии, чтобы их гости могли поближе познакомиться с трудолюбивыми и обладающими отменным аппетитом животными. Ну или сотрудниками. Ну, в принципе, контактным зоопарком конкретно жителей нашего региона, да и нашей страны не удивишь, а особенно не удивишь жителей города Барановичи, если вы понимаете, о каком прекрасном месте я говорю. Ну, а на самом деле, резюмируя вышесказанное, что можно сказать? Сразу на ум идет замечательная поговорка, что и овцы целые, и волки сыты. Но тут волки вообще ни при чем. Тут как раз-таки овцы сыты, да и гольфисты очень даже довольны. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа прогноз погоды. Далее, после пары музыкальных композиций, конечно же, рубрика психологических лайфхаков. Разгрузка.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9 тепла, днем 8,13. В Барановичах ночью 4,6, днем 9,11. В Пинске ночью 6,8, днем 10,12. В Бресте ночью 7,9, днем 11,13. Выше нуля.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Осень сияет по-новому вместе с царским золотом. Только по 31 октября скидки до 80% на ювелирные украшения из золота и серебра. Дарите подарки с любовью. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
7: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
8: Рассрочка до 6 месяцев.
7: Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Размер платежа имеет значение.
10: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
11: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
10: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
11: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
10: И по телефону 146. Кофе купил.
12: Вернулась.
10: Билеты в кино.
12: Вернулась.
10: Поужинали.
12: И это вернулось.
10: Что у тебя постоянно возвращается?

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Пора в ОМА! До 1 ноября дрель шуруповерт Вергер 12 вольт с двумя аккумуляторами всего 155 рублей. С гарантией целых 24 месяца. Если за инструментом, то в ОМА! Подробности по номеру 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общественных. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На наших эфирных, и мы продолжаем. Это рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка». Сегодня мы узнали, точнее не мы, а ученые выяснили, что гнев длится всего 12 секунд. Три шага, чтобы вернуть самоконтроль, и вот какие они советуют. Ну вот ситуация. Голос уже повысили, потом мы об этом жалеем. Гнев – это не черта характера, это химическая реакция. И у нее, кстати, есть таймер. Миндалина – древний центр страха. Реагирует быстрее префронтальной коры. Это про мозг. Она вырабатывает адреналин и кортизол. Сердце колотится, кулаки сжимаются, голос становится резким. И вот в этот момент логика-то отключается. Вы не думаете, вы защищаетесь. А вот через 6-12 секунд пик гормонов спадает. Но если уже успели накричать слова-то уже не вернуть... И вот тут спасает пауза. Физическое расстояние снижает накал. Не нужно хлопать дверью. Просто выйдите, скажите, мне нужно 2 минуты. Уйдите в другую комнату, на балкон, ну, ванную. Смена обстановки разрывает цикл. Мозг перестает получать сигналы, которые разжигают гнев. Вы возвращаетесь с остывшей головой. 2 минуты, кстати, достаточно. Шаг второй. Дыхание и тело. Адреналин требует выхода. Если сидеть и терпеть, он, естественно, останется в крови. Дышите по схеме 4-7-8. Вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8. Повторите где-то раз 5. Пульс замедлится или сделайте 20 приседаний. Отожмитесь от пола, напрягите мышцы и расслабьте. Тело потратит адреналин, и мозг получит сигнал. Опасности нет. Гнев – это энергия. Соответственно, ей нужно дать выход. Шаг третий. Слова, которые снижают накал. Не нужно подавлять эмоцию. Назовите ее. Скажите вслух или про себя. Я сейчас злюсь. Меня раздражает эта ситуация. Я чувствую несправедливость. Проговаривание переводит реакцию из одной части мозга в другую. Вы начинаете анализировать, а не нападать. Назвали, значит, контролируете. Ну и, собственно, что же делать позже? Когда пик прошел, нужно вернуться к разговору. Но не с обвинением. Скажите, меня задело то, что ты сказал. Я хочу понять, почему так вышло. Нет, и как раз-таки ни в коем случае не обвинять никого в этом. Говорите о своем состоянии, а не о характере другого. Если чувствуете, что снова закипаете, снова делайте паузу. 20 минут – время, за которое гормоны стресса возвращаются к норме. Решение после 20 минут осознанное и трезвое. Как итог, гнев длится 12 секунд. Можно выйти, продышаться, назвать эмоцию, вернуться к разговору через 20 минут. Именно эти 4 шага сохранят отношения и нервы. Можно начать с паузы прямо сегодня. Ну и сказать, что такая ситуация будет.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
3: Магазин «Мебель Пинск-Древ» в Бресте, Московский.

0: Campus B. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Сегодня в Столинском центре культуры заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук вручил ордена матери многодетным мамам Столинского района. Также в День матери и начало недели родительской любви заместитель председателя облисполкома передал жительницам Столинщины приветственный адрес от главы региона Петра Пархомчика. В своем послании руководитель области подчеркнул особую значимость материнского труда. Быть матерью – это не только великое счастье, но и огромный ответственный труд, требующий безграничного терпения и душевной щедрости. Именно вы закладываете в подрастающее поколение те духовные ориентиры, на которых держится наше общество – патриотизм, честность и доброту. Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко во время посещения Брестского государственного университета имени Пушкина рассказал, как цифровизация внедряется в электоральный процесс. Он акцентировал внимание на том, что передовые технологии проникают во все сферы. Мы тоже анализируем все эти процессы. В первую очередь у наших коллег. По нашему мнению, цифровизация сегодня должна закрывать так называемые рутинные процессы, с которыми сталкиваются организаторы выборов. В частности, это расширение возможностей для доведения информации до избирателей. Для канала передачи определенных данных, отметил Игорь Карпенко. При этом он подчеркнул важность обеспечения безопасности, поскольку цифровые системы могут подвергаться хакерским атакам. Стремительно развивается искусственный интеллект. Его тоже пробуют использовать во время электоральных кампаний. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» сегодня начался 20-й областной слет молодых семей «Вера, Надежда, Любовь». Юбилейный форум объединил активные творческие семьи первого региона. В двухдневной программе три насыщенных блока – духовно-патриотический, конкурсно-творческий и спортивно-интеллектуальный. Сегодня участники почтили память защитников Отечества, возложив цветы к плитам на площади церемониалов. Состоялась встреча с настоятелем Свято-Николаевского гарнизонного собора в Брестской крепости протоиереем Виталием Хановцом. Также участники прошли спортивную эстафету, сыграли в семейную интеллектуальную игру, представили конкурс визитных карточек и презентовали приготовленные блюда. Завершит программу первого дня вечер знакомств и дискотека.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий провел личный прием граждан. Поднимались вопросы землепользования, энергообеспечения и другие. Обращались в том числе и представители юрлиц. В агрогородке Беловежске в День матери торжественно открыли скульптуру «Заступница» при участии председателя Брестского областного совета депутатов Марины Ковалевской. Скульптура «Заступница» стала символом материнской любви, защиты и вечной благодарности всем матерям. Марина Ковалевская отметила, что традиционный уклад рождения детей и крепкий союз мужчины и женщины заложены самой природой. Однако сегодня институт семьи нуждается в особой защите от внешних деструктивных тенденций. Она также акцентировала внимание на взаимности духовного воспитания подрастающего поколения, сохранение нравственных ориентиров и преемственность традиций, которые служат несокрушимой опорой для сильного государства. В Брестской области завершают уборку сои. В нынешнем году богатую белком культуру, используемую в основном в птицеводстве и выращивании крупного рогатого скота, на Брещине возделывали почти на 3000 гектаров. Продолжительная засуха местами негативно отразилась на намолотах. Восточные районы дефицит осадков затронул в меньшей степени. В Брестской области соя обмолочена на 93% площадей. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков отмечает, что ставку на эту культуру делает все больше сельхозорганизаций. Раньше ею занимались единицы. В Брестском академическом театре драмы 22 октября покажут премьеру постановки «В поисках маленького принца», сообщили в учреждении культуры. На брестской сцене зрители увидят спектакль «Мираж» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери. Это путешествие по стране воображения, где фантазии смешиваются с реальными воспоминаниями, а в сказочных персонажах проступают черты реальных людей. Репетиции артисты начали еще в конце июня, и уже в ближайшее время публика сможет оценить магию спектакля «Миража». Постановка осуществляется при содействии Фонда поддержки и развития театрального образования и Российского института театрального искусства ГИТИС. В условиях сокращения светового дня, переменчивой осенней погоды и меняющейся в связи с этим дорожной обстановки, госавтоинспекция усиливает контроль за соблюдением правил, сообщили Белта в МВД. Главная цель проводимых мероприятий – снижение аварийности и защита наиболее уязвимых участников дорожного движения – велосипедистов, водителей средств персональной мобильности и пешеходов, отметили в министерстве. Не останется без внимания инспекторов и физическое состояние участников дорожного движения. Управлять транспортом в нетрезвом виде категорически запрещено. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды и информация от партнеров. В преддверии Дня мамы в Золотой Мечте приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до минус 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. Белагропромбанк снизил ставки по потребительским кредитам до 17,3% годовых. Нужны средства на покупку, ремонт или другие планы? Выберите подходящий кредит Белагропромбанка и оформите его онлайн. А если уже выплачиваете кредиты в других банках, рассмотрите рефинансирование. Белагропромбанк. Больше возможностей для ваших планов. Подробности на belapb.by по номеру 136. Ставка переменная и зависит от ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. В «Золотой мечте» ювелирные украшения с выгодой до минус 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9 тепла, днем 8,13. В Барановичах ночью 4,6, днем 9,11. В Пинске ночью 6,8, днем 10,12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше 0.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Восемнадцать здесь на эфирных, и мы продолжаем вместе самый любимый путь в течение дня, потому что это путь домой, в уютные квартиры, в уютные дома, для уютного ужина, для того, чтобы вместе побыть семьей совсем-совсем скоро. Все случится. Хорошего всем пути, ни гвоздя, ни жезла. По традиции желаю всем тем, кто за рулем. Зовут меня Алексей Лихович, это вечернее шоу, как вы уже догадались по названию, «По дороге домой». Еще до 7 вечера, да, буду точным, до 7 вечера вместе с вами в течение одного часа. Нас ожидают две интереснейшие рубрики. В этом часе познакомимся с очередным музыкальным исполнителем из Беларуси, узнаем интересные факты. Будет это в рубрике «Слухай наших». А вот в рубрике «Радио Компас» сегодня отправимся в очень необычное туристическое место. Его в туристических гидах нет, но интереса от этого оно своего не теряет. Отправимся мы сегодня туда, где историю измеряют не веками, а сотнями тысяч лет. Заинтересовали? Оставайтесь с нами. Так что будьте с нами и, конечно же, всегда оставайтесь на наших волнах. Что же у нас в музыкальном эфире совсем скоро? Это «Done and Don't You Remember». Раньше Сэм Фелт и Норма Джин Мартин «Into the Stars». А вот группа Five Star Family даст счет раз-два буквально через одну музыкальную композицию от «Very Stays».
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Радио Брест. Наши песни.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
3: Пора в ОМА. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте OMA.BY.
4: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
5: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
6: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
7: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
8: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
9: Рассрочка до 6 месяцев.
8: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
10: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
11: Что?
10: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.23 на эфирных, и на очереди у нас рубрика «Радио Компас». Рубрика о местах, которые стоит увидеть своими глазами. Сегодня мы отправимся туда, где время измеряется не годами, а сотнями тысяч лет. Наш маршрут лежит в Ивановский район, к деревне Агово. Именно здесь, среди соснового леса, скрыта одна из главных археологических сенсаций Беларуси – стоянка каменного века «Агово-1». Представьте, вы стоите на краю песчаного карьера, под ногами слои земли, которые формировались, когда по территории современной Беларуси медленно отступал древний ледник. Именно сюда более 400 тысяч лет назад приходили предки человека – гейдельбергские люди. Они приходили не жить в привычном нам понимании, а работать, собирать камень, который ледник принес с собой, и обрабатывать его. Что же находят здесь археологи? В основном орудия труда из кремня, скребла из пикообразной формы, чопперы для раскалывания костей и, конечно, огромное количество так называемого дебютажа – осколков и чешуек, которые остаются при изготовлении инструментов. Это не украшения и не клады. Это рабочие инструменты людей, которые жили здесь за сотни тысячелетий до того, как появились первые египетские пирамиды. Пожалуй, это самое сильное впечатление от Агово. Ты смотришь на маленький кремниевый отщеп, поднятый с глубины 9 метров, и понимаешь, его держал в руке человек, который ходил по этой же земле. Не в музее, не на картинке, а здесь, буквально под ногами. Именно поэтому Агово-1 уже носит статус историко-культурной ценности второй категории. Раскопки здесь ведутся с 2023 года, и только за прошлый сезон собрано более 300 артефактов. В этом году экспедиция ушла на глубину свыше 9 метров, результат которым не может похвастаться ни один палеолитический памятник в стране. Для сравнения, знаменитые Юровичи и Бердыш, которые раньше считались самыми древними стоянками в Беларуси, датируются возрастом всего около 20 тысяч лет. Работы, кстати, здесь расписаны до 2030 года. Исследователи не исключают новых открытий. Кстати, в этом году в экспедиции помогали волонтеры. Институт истории Национальной академии наук Беларуси открывал набор желающих прикоснуться к древности. Так что, если вы любите историю, хотите увидеть место, которое изменяет учебники истории, Агово ждет. Это не туристический объект с экскурсиями и сувенирами. Это живая наука, доступ к которой открыт благодаря энтузиазму археологов. С вами был Радио Компас. Путешествуйте по Брещине, она полна открытий.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13. Выше нуля.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэшбэк.

0: кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Основано на реальных событиях.
2: Это будет автомобиль для русских дорог.
1: Иван Янковский, Паулина Андреева.
3: Ничего не говорите, можете испортить.
1: Битва моторов. Уже в кино.
4: 12+.
5: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудованию. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общественных. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слухай наших.
1: На календаре у нас середа, а значит, час для нашей рубрики «Слухай наших», где мы знакомим вас с белорусскими выканаўцами, которые заслуживают вашей уваги. И сегодня у нас у центра уваги артистка, которую вы докладно чули, нават коли покуль не ведаете ее имя. Карина Ерофеева, молодая спевачка с Гомеля, финалистка X-Factor Беларусь, удельница российского шоу «Залятаю тренды». Ее треки «Пропадаю», «Стяна», «Чисто роса», «Лилея» и «Свежая новинка Кропка» уже гучать у эфиры ведущих белорусских радиостанций. А теперь самое интересное. Факт номер один. Вы ведали, что на кастингу X-Factor у Карине выпал номер 666. Яна пришла у сяо у черной вопроцы и кольцах, и Ольга Бузова одразу ж дала ее и псевдоним «Маленькая ведьмарка». Погодитесь, а такий початок карьеры запоминается. Факт номер два. Карина с 3 годов у музыцы. Починала у народным хоры, потом сошла у эстрадный вокал. А еще яна поступила у колледж на академичный вокал и кинула про развод, зразумевший, что стоять для рояля гэта абсолютно не яе, трэба рухаться. Ну и факт номер три, и он мой любимый. Песня «Чиста роса» народилася от слез. Литерально. Карына призналася, что на написание гэтага трека яе натхнили слезы от цыбулі. Вось такая на чистая творчасць прама на кухні. І напрыканцы ведаеце, дзе Карына замяняе распеўку? У караоке. Яна там працуе па 9 гадзін. І гэта, па яе словах, выдатная трэніроўка голаса, калі няма часу на паўнавартасныя заняткі. Дарагія слухачы, калі вы яшчэ не чулі Карыну Ерафееву, самы час уключайце яе трэкі, знаходзьце ў сацыяльных сетках, ну і вядома, сачыце за афішамі. Яна актыўна выступае па ўсёй Беларусі, у тым ліку і ў Брэсцкай вобласці.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно! Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Песня мамы про холодильник перед Новым годом. Смотри, но не трогай. Нам эта музыкальная композиция от группы «Серебро» только что была на наших волнах. Ну а тем временем вот уже те самые последние минуты нашего часа без 10:07. Это значит, пора завершать нашу сегодняшнюю эфирную встречу. Мы сегодня очень много интересного узнали. Конечно же, благодарю наших дорожных корреспондентов за самую свежую актуальную информацию с дорог город Бреста и не только. Ну и вас, дорогие друзья, за то, что остаетесь вместе с нами и на наших волнах по традиции. С огромнейшим удовольствием именно в этот день я говорю, что на календаре среда, а это значит, что? Что это середина, экватор, азимут, как хотите, так и называйте. Да, это середина рабочей недели, а это значит, что остались буквально парочка дней, четверг, пятница, да, там и выходные. И это хорошо, и это прекрасно, это более чем замечательно, это тоже прекрасный повод для улыбки. Желаю вам только уютного, замечательного, теплого во всех отношениях вечера, ну и, конечно же, прекрасного завтрашнего дня. Пусть все задуманное случится, приятных неожиданностей будет гораздо больше, чем вы на том рассчитывали. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Более 96 тысяч мест забронировано для участия в первом модуле репетиционного тестирования в Беларуси. Всего на него выделено почти 155 тысяч 900 мест. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. С этого года репетиционное тестирование пройдет в новом формате в виде 8-месячного курса из 3 модулей вместо отдельных этапов. Первые участники смогут пройти тестирование в пунктах РТ уже завтра. В Беларуси продолжается регистрация на первый модуль образовательной программы репетиционного тестирования. Он пройдет с 15 октября по 24 декабря, второй с 4 января по 21 февраля, третий с 1 марта по 30 апреля. В Брестской городской поликлинике номер 5 прошла встреча с молодыми специалистами. Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский пообщался с молодыми специалистами, прибывшими по распределению в Брестскую область. Для 140 молодых врачей провели экскурсию по поликлинике и обсудили актуальные вопросы. Справочно, в 2026 году по распределению в учреждения здравоохранения области прибыло 224 врача и 361 специалист со средним специальным медицинским образованием.
0: Новости.
1: В Бресте сегодня сотрудники ГАИ поздравили женщин-водителей с Днем Матери. Инспекторы останавливали автомобили не для проверки документов, а чтобы вручить букеты цветов и теплые слова. Офицеры благодарили мам за нежность, терпение и дисциплину на дорогах. Цветочный патруль стал для многих приятной неожиданностью и подарил хорошее настроение на весь день. Реконструкция Лувра может занять до 15 лет. Полное обновление музея займет от 12 до 15 лет, но новый вход и выставочные залы планируют открыть уже через 5-6 лет. Работы разобьют на этапы. Музей продолжит принимать посетителей. Проект стоимостью более 1 миллиарда евро включает новый парадный вход, отдельный зал для Моны Лизы, новые выставочные пространства, модернизацию инженерных систем и ремонт исторического здания. Часть финансирования планируют обеспечить за счет повышения стоимости билетов для туристов из стран, не входящих в ЕС. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 4,9 тепла, днем 8,13. В Барановичах ночью 4,6, днем 9,11. В Пинске ночью 6,8, днем 10,12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше 0.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше нуля.
0: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Hey!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше 0.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13, в Барановичах ночью 4-6, днем 9-11, в Пинске ночью 6-8, днем 10-12, в Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше 0.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше 0.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду, температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13, в Барановичах ночью 4-6, днем 9-11, в Пинске ночью 6-8, днем 10-12, в Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше нуля.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше 0.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше 0.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше 0.

лето. Я снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью временами дожди, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 4-9 тепла, днем 8-13. В Барановичах ночью 4-6, днем 9-11. В Пинске ночью 6-8, днем 10-12. В Бресте ночью 7-9, днем 11-13 выше 0.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
5: Наши треки.

0: чья прибыль неразрывно связана с риском получения рынка. С Максфлайном.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 8-13 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 со знаком плюс.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый 2,7 метров в секунду. Температура воздуха по области 8-13 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 со знаком плюс.
0: Слухай наших.
2: Сердце на куски.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Наши треки.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под брендом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по области 8-13 тепла, в Барановичах 9-11, в Пинске 10-12. В Бресте сегодня 11-13 со знаком плюс.
0: Наша музыка.